0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
1: Все предложения действуют с 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
8: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Погода.
1: Иногда утром мы просыпаемся туда-сюда, бегаем, торопимся, суетимся, а иногда просыпаемся и зависаем. Что, как, где, почему, зачем, за что. Вот солнце, термометр у нас сегодня застынет в районе 10 градусов, продержится здесь все утро. По данным Яндекс.Погоды, днем в Самаре переменной облачности все-таки потеплеет до 15. Делаем все возможное, чтобы ты не зависал, не залипал, не зевал. Отличная музыка бодрим. Топик с новинкой скоро здесь. Также Хюгель с обновочкой и Мегаутро с 7 до 11.
0: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
0: Квартиры в ЖК «Ласточка». Рассрочка от застройщика от 50 тысяч рублей в месяц и первым взносом от 10%. Комфорт без суеты и переплат. Телефон 8-846-275-25-25.
3: Рассрочка 0% от застройщика ООО «ЖК Девелопмент» до ноября 2027 года включительно. Первый взнос от 10% от стоимости выбранной квартиры. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Кроме четвертого месяца, когда платеж 1-30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. В ноябре 2027 года вносится остаток. Цена фиксируется без переплаты, комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте nash.gov.rf. Подробности на сайте gk.lastochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Не оферта. 18+.
4: Вау, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
5: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
6: Новая Самара.
5: 340-0505. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектные декларации на сайте nash.gov.rf.
7: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
8: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
9: Празднуем день рождения радио.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: Доброе утро! Начинаем мегаутро, добавляем бодрости, хорошего настроения, каких-то эмоций положительных, музыки, конечно, добавляем, розыгрыши, информации, билеты добавляем по 1500 рублей на день рождения рекорда. Не, ну и серьезно, мы отмечаем 22 года в Самаре, 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Специальные гости Жан и Фил из Питера прилетают. Все самые громкие хиты за 22 года. Мероприятие запрещено для детей. И у нас, если кто-то не в курсе, да, выходные закончились, билеты по 1500, но они добавлены. Но до мероприятия еще есть время, поэтому пока они по 1500 у всех билетных операторов. И, если что, ссылочка есть в Телеграм-канале и Макс-канале, и в группе ВК в закрепленных записях. Ну, а пока, как я уже сказал, добавим игрушек, очень скоро информации. Ну, а по музыке Иманбек в этом часе.

0: скоро Матрода, Ниви Лавин. И обязательно встретим Тиесто. Прямо сейчас Дивак, я Сергей Шченко. Желаю тебе отличной среды. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения радио.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, Овны! У вас отличный день для старта новых проектов. Смело беритесь за дело. Тельцы – идеальное время для командной работы и укрепления деловых связей. Близнецы – проявите гибкость. Сегодня планы могут быстро поменяться. Раки – сосредоточьтесь на завершении старых дел, не копите долги. Львы – день ярких идей и творчества. Удивите окружающих своим подходом. Девы – позаботьтесь о душевном комфорте, избегайте лишней суеты. Весы – вас ждут приятные встречи и маленькие радости. Будьте открыты. Скорпионы – удачный момент для решения назревших рабочих вопросов. Стрельцы, доверяйте своему первому импульсу, интуиция не подведет. Козероги, проявите настойчивость и вы легко добьетесь желаемого. Водолей, отличный день для учебы и быстрого усвоения новой информации. Рыбы, уделите вечер близким, вам необходима теплая атмосфера. Гороскоп можно переслушать в Максе в телеге и прочитать в группе ВК. Наш аккаунт Радио Рекорд Самара. Dance Radio.

Ну давай по кофейку, точнее, по, если придираться, да, по приглашению на кофеек этот самый, потому что уже готовить тебе его будут бариста в Мозаик Кофе-Инти. Сразу троим подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофейный напиток. В любое время можно отправиться в любую из локаций, в любую из точек Мозаик Кофе-Инти. Начинаем с кофе, с Индемикса. Мега утро. Сейчас я ставлю 15-секундную подборку треков. Даже, кстати, сегодня чуть больше, чем 15 секунд будет. Сколько треков там поместилось? Вот считай, отправляй количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, прям внутри канала, либо в личные сообщения группы ВК. Неважно, куда пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Давай считать.

0: Мне кажется, это самый длинный мини-микс из тех имеющихся у нас. Такой макро-мини-микс. Сколько же треков было? Даю тебе варианты. 7, либо 9. Отправляй семерку, либо девятку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Да, 7 или 9, но не 10. Как на термометре 10 градусов. Ну, около 10. Сейчас в Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем переменной облачности, воздух прогреется до 15. Дальше вспомним старую добрую историю от Зиверт, Тони Даркай с треком будильником Perfect и Матрода I Need You Lovin'.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей.
4: Партнер моторные масла Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
5: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Маннул с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Маннул. Лучшее для каждого по доступной цене.
6: Покупай в торговом комплексе Летаут и выиграй загородный дом от Ассет. С 1 августа по 31 октября. Совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
7: Акция «Розыгрыш дома Ассет» за покупки ДК для того, проводится с 1 августа 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Global Vision Asset Management Inc. ОГРН 116-631-239-91». Информация о организации правил розыгрыша, количестве призов, срок, месте и порядке их получения размещены на официальном сайте letout.ru.
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Празднуем день рождения «Радио Рекорд Самара».

Рекорд in the mix. Прямо сейчас озвучу имена тех, кто любит кофе, любит поиграть на рекорде, может быть, и то, и другое любит. Утром мы начинаем именно с кофе, да, и с нашей традиционной первой игрушки Индемикса, с нашей разминки. Ставил недавно 15-секундную подборку из треков, но сегодня она была не 15-секундная, чуть подольше, да и треков там поместилось немало, аж 9 штук, и вовремя верный ответ, то есть цифру 9, отправили к нам сюда на рекорд Максим Малышев, Владимир Журавлев и Полина Никитина. Полина, Вова, Макс, поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению Мозаик Кофе Интин, абсолютно любой кофе. Ну и каждому по треку будильника. Доброе утро.

You'll find out if you do.

0: Рекорд. Новости.
1: К отоплению в Самаре подключили уже 5,5% жилищного фонда, сообщает администрация. Тепло есть в 59 школах из 226, а в 109 объектах здравоохранения и в 127 детских садах. Утром сегодня по Самарской области наблюдается местами туман, при видимости 500 метров и менее. Объявлены 2 желтых уровня опасности. Второй из-за ветра, его скорость сегодня в течение дня может достигать 15-18 метров в секунду. В Самаре на 14% вырос пассажиропоток на автобусных маршрутах. Такие итоги за прошедшие месяцы этого года. В 2026 он составил свыше 300 тысяч человек в будни. Кстати, в наших интерактивных каналах в Максе, в Телеге часто опросы какие-то устраиваем. Вот выясняли вчера, по-моему, как часто ты катаешься на общественном транспорте. Ну, в общем, заходи, голосуй в этом опросе, в других опросах его очень много. Ну и самое главное, все самое важное, срочное, актуальное, интересное в жизни города, страны и мира узнавай. Работаем 24/7 для тебя. Как эфир Рекорда для тебя с клевой музыкой. К ней возвращаемся совсем скоро.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроян, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
11: Капсикам.
10: Маме скрутила шею весной.
11: Капсикам.
10: Плечо подмывает у сына порой.
11: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
10: Капсикам. И боль на удалении.
11: Капсикам. Моя сила в движении.
12: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
13: Празднуем день рождения радио.

0: Рекорд Мега Утро. Для тех, кто только что включился, сообщаю. Ну, я думаю, ты прекрасно знаешь Мега Утро, потому что здесь и так каждый будний день с 7 до 11. Ну, вот только что включился ты, либо совсем уж давно, уж давным-давно ты на ногах. Сейчас будем выяснять. Начинаем нашу разминку. Утреннюю игрушку, очень простенькую. Ну, у нас все первые игрушки, они как разминки. In the Mix недавно был. А сейчас просто спрошу тебя, какая тема была ранее в эфире? Вообще... В принципе, в течение мегаутра периодически в конце 60 минут спрашиваем тебя такие вопросы. Вот задаем. Ставлю два фрагмента сейчас. Ты выбираешь тот трек-будильник, который нас будил, который озвучал совсем недавно. Если даже ты не слышал, можешь угадать, выбрать первый фрагмент либо второй, отправить цифру 1 либо цифру 2 нам и получить приглашение на двоих в Мозаик Кофе Инти. Сразу троих позову на кофе. Варианты такие. Первый. Вариант номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Теперь давай узнаем, что мы будем слушать. Иман Бека мы послушаем обязательно уже вот-вот. Также послушаем имена, фамилии победителей, игрушки, которая только что прошла. Ну а сейчас давай послушаем прогноз погоды. В данный момент около 10 градусов. В Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем переменной облачности 15.
2: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 15 октября 2026 года.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. С проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
9: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно.
11: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
13: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
14: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
15: Все предложения действуют 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14 00 до 20 часов, включая 10 и 31 октября, 21 ноября. ООО «СНГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
16: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
18: Телефон рекламной службы 212-99-90.
17: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

имена, фамилия. Юлия Никитина, Лев Егоров и Федор Соловьев. Федя, Лев, Юля, поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению в Мозаик Кофе Интин. Абсолютно любой кофе. Доброе утро!

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Что у тебя с утра пораньше не было таких вот мыслей, типа, а что будет, если я сейчас возьму и не пойду на работу? Как я буду жить дальше? На рекорде Мега Утро мы изгоняем вот всякие такие глупости из головы какими-то другими мыслями, какими-то эмоциями положительными. Давай узнаем, кстати, что будет, если ты останешься в компании Рекорда. Я надеюсь, ты останешься и будешь с нами как можно дольше, больше. Впереди у нас трэш-пати 8.40-8.45, рубрика «Засада». Каждый час, в принципе, она сейчас у нас случается. Читаем свежие сообщения о том, где патрули ДПС и сложности на дорогах. Пиши в Максе в телеге под постами «Засада», либо пиши в личку телеги, в личку ВК. Мы тут тоже все дублируем в информканалы и, естественно, в эфире все озвучиваем. А по музыке вот кто будет. Даже

0: недавняя внучка от Fastboy уже на горизонте. Начинаем сейчас трека недели от Фюгеля. Я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, Овны! У вас отличный день для старта новых проектов. Смело беритесь за дело. Тельцы – идеальное время для командной работы и укрепления деловых связей. Близнецы – проявите гибкость. Сегодня планы могут быстро поменяться. Раки – сосредоточьтесь на завершении старых дел, не копите долги. Львы – день ярких идей и творчества. Удивите окружающих своим подходом. Девы – позаботьтесь о душевном комфорте, избегайте лишней суеты. Весы – вас ждут приятные встречи и маленькие радости. Будьте открыты. Скорпионы – удачный момент для решения назревших рабочих вопросов. Стрельцы, доверяйте своему первому импульсу, интуиция не подведет. Козероги, проявите настойчивость, и вы легко добьетесь желаемого. Водолей, отличный день для учебы и быстрого усвоения новой информации. Рыбы, уделите вечер близким, вам необходима теплая атмосфера. Гороскоп можно переслушать в Максе, в Телеге и прочитать в группе ВК. Наш аккаунт Радио Рекорд Самара.

Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Засада на рекорде.
1: 8 часов 16 минут, и читаю твои сообщения в засадах. Каждый час озвучиваем, которые приходят в личку телеги, в личку ВК, ну и, конечно, под постами засады в телеграм-канале Макс Канал. Мы сами там пишем, из лички дублируем. Ну и твои сообщения, ну, озвучивают, в принципе, какая разница, из лички читать, либо из телеграм-канала. Но в режиме реального времени, на самом деле, озвучивают сообщения. Так, и какие у нас данные имеются? Сейчас Ташкентская в сторону Карл Маркса, вот Старозагора. Первый безымянный переулок, вот здесь сообщение без уточнения, где там конкретно. Первый безымянный переулок, мы все поняли. Где и как гудок из центра, ДТП на Южном мосту все стоит. От Золотого кольца до домашней дороги перекрыто. Пост моя, тоже информация есть. И... В принципе, обновляю, да, смотрю, может быть, что-то новенькое появилось. Так, все, так, вот на съезде Московского шоссе между Кирова и Димитрова. Спасибо, будь аккуратен, соблюдай ПДД, слушай рекорд.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну, новые данные почитаю чуть позже. Пиши в телеге Макси под постами засада. А пока данные от синоптиков. Десяточка по-прежнему на улице. Ну, плюс-минус по данным. Ну, плюс 10, я имею в виду около 10 градусов. По данным Яндекс Погоды. Днем сегодня до 16, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 5 баллов. Движение плотное. Ну, говорят, в ближайший час так все и будет. То есть, вроде как, ну, не усложнит обстановочка. Что касается Южного шоссе, да, в город мы тормозим еще до Уральского шоссе, где-то, да, до моста примерно. На Москве от самолета и до 22-го партсъезда, от Революционной до Луначарского, Масленкова от Мичурина до Новосадовой. На Новосадовой основная проблема сейчас от Кирова до Нововокзальной. Ну, после Советской Армии до Потапова тоже есть сложности, конечно. На Старозагоре от Воронежских озер до Нововокзальной улицы, ну, перед Советской Армией немножко тоже. На Кирова от Старозагора до Карл Маркса плотное движение, ну и пробка от Вольской до Физкультурной. Здесь на Нововокзальной свободнее. Ну и ракету надо отметить, конечно, со стороны Московского, что до проспекта Карл Маркса. Ну, Алматинская улица тоже в машинах, конечно, но там чуть-чуть попроще все. Так, пободрее будет дальше. Это классика съезда I Will Be Here. Скоро здесь и Афроджек.
0: Реклама. Первый взнос от 700 тысяч рублей. Рассрочка 0%. На квартиры в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Комфорт без суеты и переплат. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% от застройщика ООО «ЗСК Девелопмент». До ноября 2027 года включительно, когда вносится остаток стоимости выбранной квартиры. Первый взнос 700 тысяч рублей рассчитан в отношении однокомнатной квартиры площадью 35,2 квадратных метра. Зависит от выбранной квартиры, не может быть менее 10% от стоимости квартиры. Далее ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. А в четвертом месяце платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. Цена фиксируется без приплаты комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gkalastochka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Неферта. 18+.
2: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
3: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505.
5: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 21.00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Обычный день, если ты не в Супре.
11: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
12: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол». Лучшее для каждого по доступной цене.
13: Реклама в Самаре. 212-99-90.
14: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина девятого на часах. В Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Он был объявлен ночью. Аэропорт Курумыч закрыт. Сейчас отложены 7 рейсов. Самарский ЦСКА ВС дома крупно уступил Химику ВХЛ. Игра прошла накануне вечером и завершилась со счетом 2-8. В Самарской области главной причиной отказа в трудоустройстве стала нехватка квалификации. 52% случаев в 2026 году против 39% в 2024, сообщает ХХРУ. На втором месте условия работы. Но здесь наоборот. Ранее 12% было отказов по такой причине, сейчас меньше 11%. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных о жизни города, страны и мира читай круглосуточно в Макс-канале и Телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Напомню, там же ты легко можешь найти ссылочку на билеты по 1500 рублей на день рождения рекорда. Мы отмечаем 22 года в эфире, 22 года в Самаре. 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Собираемся на Лесной, приезжают Жан и Фил, отыграют все самое яркое за всю историю первой танцевальной. Мероприятие запрещено для детей. Билеты у всех билетных операторов, но на всякий случай, чтобы, там, не знаю, не искать нигде, время не тратить на поиски, просто в телеге, в Максе, ты там и так присутствуешь постоянно, наверняка, я надеюсь. Ну и в группе ВК в закрепленных записях есть ссылочка. Мы тебя ждем.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Про.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
9: Празднуем день рождения радио.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.41. Самаре, бывает такое у тебя, что кто-то исполняет, да, какие-то песни в рубрике Трэш-пати, а стрёмно тебе. Как будто тут ты делаешь. Не было никогда, ну, может, сейчас будет. А может, и не будет. Я не знаю, как ты отреагируешь на ту историю, которую мы сейчас поставим. Рубрика Трэш-пати. В это время слушаем неформатные треки с изюминками какими-то. Иногда даже форматные все равно. Главное, чтобы там какая-то особенность была в чем-то. Ну, вот чем-то она вот была примечательна. Но в основном, конечно, это не формат, и иногда уши вянут, иногда наоборот нравится, рука тянется добавить к себе, не знаю, там, в плейлист, в аудиозаписи. Сегодня, кстати, будет, ну, такое своеобразное продолжение одной истории. Если ты постоянно слушаешь рубрику Трэш-пати, то наверняка вот что-то такое подобное из этой серии ты слышал. Но сейчас, наверное, продолжение будет. Если не слышал, то, в принципе, можно вот эту композицию вот без предыдущей слушать нормально. Зайдет. А может и не зайдет. Ты комментируй. Вот нужно знать, зайдет, не зайдет. Что ты там думаешь, что ощущаешь? Вообще совершенно разные комментарии принимаются, и позитивные, и негативные, смайлики, просто что-то в более развернутом виде. Пиши в личные сообщения телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личные сообщения группы ВК, Радио Рекорд Самара, наши аккаунты. Итак, слушаем, пишем, комментируем, я все читаю, а потом задаю вопрос по тексту, за правильный ответ можно будет получить пару билетов в кино. Погнали, трэш-пати. Сегодня звучит так. Еще раз, это трэш-пати.
2: Я женщина, я не буду работать, я тебя буду мучить. Ну я же женщина, я не буду работать. Ну я же женщина, я буду тебя молоть.
3: Нет, ты женщина, ты будешь работать. Ты женщина, ты не будешь меня молоть.

0: Работа? Простите, но мне не туда.
1: А куда?
0: Я создана явно не для труда.
2: Нет, ты женщина. Ты будешь работать.
0: Нет, я женщина. Я буду тебя могать.

0: как мне надоело. Но не рубрика трэш-пати, заметьте. Как мне надоело это слово. Почему его так много в моей жизни? Грустный смайлик от Ивана. Пришел. Так. Это худшая инструкция от мужчины на семейную жизнь, пишет нам Кристина. Но тут, кстати, я вижу сообщение, тут еще парни приходят. Ответочка-то может быть. Но давайте не будем углубляться. Это совершенно другая передача. Наверное, не у нас. Так, бодро, стильно, молодежно. Молодежно же и вопрос задает нам Юля, конечно. Как же иначе. Так, взбодрили, спасибо. Ну, странное ощущение. Вроде бодро, вроде хочется танцевать, а бесит. Написал нам Костик. Это нормальное ощущение, это не странно. Это же рубрика трэш-пати, это вообще совершенно логично. Наоборот, весь спектр эмоций испытывать. Спасибо, что находите это за нас и ставите. На разочек можно. У нас от Николая тут комментарий. Ну и смайлики. Смайлики, смеющиеся и огонечки приходят. Пару зелененьких видел. Ну, ты понимаешь, да, что зелененькие смайлики. Ну, парочку буквально была. Спасибо большое. Вопрос теперь по тексту, надо озвучить какой-то. Так, что не хотела делать героиня этого музыкального произведения? Что она не хотела делать? Она не хотела стирать либо убирать? Стирать либо убирать? Вот такой вот вопрос, посмотрим, как ты ответишь. В личку телеги либо в личку ВК пиши. Жду 40-го, отдам пару билетов в кино. Так, что не хотела делать героиня этого трека? Стирать либо убирать? Жду.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, а что на улице мы ждем? Ну, кто-то, может быть, потепление, кто-то уже снега ждет. В любом случае, ни вашим, ни нашим. Плюс 11 градусов сейчас, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня плюс 16. И не жарко, и не холодно, и без снега переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. В ближайший час вот на этом уровне загруженность будет сохраняться. Так, ну, может быть, какие-то другие заторы просто появятся, какие-то исчезнут. Но в данный момент у нас сложности на Московском шоссе от Кирова до 22 партиез, да, 20 минут занимает проезд. Если говорить про Москву, дальше от Революционной до Луначарского проблемы и от Масленникова до 4 проезда плотное движение. На Революционной от Гая до Гаражной, на Советской Армии от Карла Маркса до Москвы, Тихвинская до Москвы, перед Новосадовой, перед Антошкой, Старозагоры перед Советской Армией, перед Нововокзальной в центр. На Карла Маркса тоже чуть-чуть притормозить придется, но точно как-то там немножечко повыгоднее, чем Старозагора проезд. Нововокзальный между Москвой и Новосадовой от Карла Маркса до Старозагоры, на Кирова от Молодежки до Демократической и от Старозагоры до Карла Маркса. Ракита от стоянки грузовых машин с стороны Московского шоссе до проспекта Карла Маркса. Южку отметим от поста ГИБДД до Заводского шоссе, здесь 20 минут. На Тухачевского от Гагарина до Дачной 10 минут. Ну и Антошку отметим, небольшой затор тоже минут на 10 от Карбышева до Аврора. Ну, до 10 минут. Все, дальше 5-минутки уже пошли. Дальше Бауса, Магнетик и Беовульф, Феникс.
1: Радио Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
3: Сначала поздравления, потом караоке. С 11 по 30 декабря новогодние корпоративы в Евгеличе. Ведущий караоке и диджей до утра. 31 декабря встречаем Новый год вместе. Евгелич. Подробности у администратора 18+.
2: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» – 240-60-60.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна. Сна в подарок.
5: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
6: Реклама в Самаре 212 99 90.
7: Празднуем день рождения.

0: подражать. Если ты не понял, что за песня была, вообще прослушал, да, и как, про какое слово, уже в Максе Телеге ВК эта история. А я вопрос задавал про другое слово, там, вот, чем не хотела заниматься героиня трека. Так, ну, здесь почти все верно ответили. Так, а нет, не все. А нет, все. Так, и правильный ответ у нас прислала, там, убирать или стирать, да, я спрашивал, убирать, все, почти все прислали. Правильно, вовремя у нас ответила Кристина, последние цифры номера мобильника, сейчас озвучу. 21-99. Кристин, поздравляю тебя и билет в кино дарю, как и обещал. Остальные не грустим, игрушек много, подарков тоже, всяких разных бонусов, бодрящих. К ним вернемся уже совсем скоро. Мегаутро продолжается.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Радиоканал 101,5. Для детей старше 12 лет.

Самаре, Мега Утро здесь, я Сергей Шевченко тоже тут, и я надеюсь, все мы здесь, и все мы будем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал на Лесной», мы отмечаем день рождения первой танцевальной в Самаре. Просто на всякий случай напоминаю, все-таки как-то думается, что времени еще полным-полно, так-то уже 7 октября на календаре, остается там, не знаю, ну полтора месяца, и все, день рождения, мы готовимся, все, ты, от тебя что, какая подготовка будет? Ну, я не знаю, может быть, ты запариваешься, в чем пойти, например, с кем пойти, опять-таки, да, компанию побольше можно. И вот для тех, у кого компания большая, уж точно будет резон сэкономить. Сейчас билеты пока что по 1500 рублей у всех билетных операторов. MC Жан, DJ Phil, все они будут. Приезжают со своими сетами, самыми-самыми вкусными хитами за 22 года. И вот 20 ноября с 9 вечера до глубокой ночи будем слушать, танцевать. Я надеюсь, все-таки, да? Ну, мало ли, у кого сколько сил будет в конце рабочей недели. Это будет пятница. Но я надеюсь, хватит, да, зажечь, отдохнуть, поностальгировать 20 числа в ивент-холле «Сигнал». Мероприятие запрещено для детей. Да, я сказал, билеты по 1500 рублей у билетных операторов. Если что, ссылочка в телеге, в Макси и в ВК в закрепленных за

Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, Овны! У вас отличный день для старта новых проектов. Смело беритесь за дело. Тельцы – идеальное время для командной работы и укрепления деловых связей. Близнецы – проявите гибкость. Сегодня планы могут быстро поменяться. Раки – сосредоточьтесь на завершении старых дел, не копите долги. Львы – день ярких идей и творчества. Удивите окружающих своим подходом. Девы – позаботьтесь о душевном комфорте. Избегайте лишней суеты. Весы – вас ждут приятные встречи и маленькие радости. Будьте открыты. Скорпионы – удачный момент для решения назревших рабочих вопросов. Стрельцы, доверяйте своему первому импульсу, интуиция не подведет. Козероги, проявите настойчивость и вы легко добьетесь желаемого. Водолей, отличный день для учебы и быстрого усвоения новой информации. Рыбы, уделите вечер близким, вам необходима теплая атмосфера. Гороскоп можно переслушать в Максе, в Телеге и прочитать в группе ВК. Наш аккаунт Радио Рекорд Самара.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: А 9.15 в Самаре. У нас тут, конечно же, не только музыка, но еще розыгрыши, новости, естественно. Ну и новости тоже всякие. И серьезные, и какие-то забавные, периодически звучатые. Ну и музыкальные. Если ты еще не в курсе, лучшим диджеем мира по версии топ-100 диджеев в этом году вновь стал Дэвид Гетта. Церемония прошла этой ночью. Полный список в телеге в Максе у нас есть. Ну и хотелось бы, конечно... Ну, кстати, давайте, на второе место Мартин Гаррикс, третье место Анима. Ну, в общем, дальше можно долго продолжать, сам смотри. Хочется тебя, захотел спросить, ну, поболтать же надо на какую-то тему, да, с утра понятно, типа, а в чем ты лучше, все такое, ну, так или иначе, что-то спрашивали, и решили вот так вот, видоизменить немножко опрос. Мастер-класс почему ты мог бы проводить? Вот мастер-класс почему? Вот чему ты можешь научить кого-то? Рассказывай, только давай серьезно, да, не надо тут лежание на диване, там, тра-та-та, нет, давай, мастер-класс почему ты мог бы проводить, да, чему бы ты мог кого-то научить, окружающих. А, вот, а мало ли, а вдруг вот сейчас напишешь, и потом в турне отправишься этими мастер-классами, будешь семинары собирать. Пиши в телеге в Максе под опросами, мы их опубликовали. Либо пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда, я почитаю совсем скоро. Итак, мастер-класс почему ты мог бы проводить, ну, то есть, другими словами, чему бы ты мог научить других, проводить действительно какие-то такие собрания, обучать всех. Пиши, подумай.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 11 градусов, по данным Яндекс погоды, днем 16, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты на 5 баллов, движение плотное, до 4 снизится загрузка где-то через час, Южное шоссе сейчас по-прежнему тормозит, минут 15-20 от поста ГИБДД до Заводского шоссе, едем на Советской армии от Карла Маркса до Московского шоссе, 10-15 минут на Московском, так, ну в основном от Революционной до Луначарского проблемы и перед Революционной уже из центра до 4 проезда. На улице Авроры от Марии Стареза до Дыбенко. На Старозагорье на Карл Марса перед Советской армией. На 22-м от Гагарина до Заводского. На Нововокзальной от Карл Марса до Старозагорья, от Фадеева до Старозагорья и между Москвой и Новосадовой. На Кирова относительно свободно. На Ракитовском шоссе от станки грузовых машин до Карл Марса. Карл Марса перед Ракитой тоже. Ну и, кстати, еще на Раките в сторону Московского. Да, вот Карл Марса, если наблюдается проблемы, там ДТПшка. Будь аккуратен и внимателен. И я напомню, что читаю еще твои сообщения о ситуации на дорогах, где какие сложности, где патрули ДПС с особым рвением ПДД надо соблюдать, рассказывай тоже в телеге у Макса под постами засада. Ищи их, мы их каждое утро вывешиваем.
0: Реклама. Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей. В жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
2: Застройщик «Осы» заказ капитал. Проект декларации на сайте наш.ру.рф. Подкупы принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3 600 рублей. И кладовая 441 тысяч рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 21.00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
10: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
11: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
14: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
14: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Засада на рекорде.
1: 9.28, читаю свежие поступления, свежие сообщения о засадах, где, какие проблемы на дорогах, необычные пробки, заторы, где патрули ДПС, чтобы со своим рвением ПДД соблюдать, чтобы как бы с утра пораньше не забыл, что правила дорожного движения, это важно. Так, ну, давай, почитаю то, что имеется на данный момент. На самом деле, не так много засад новых каких-то, да, есть подтверждение старых местечек, ну постмай, тут, в принципе, понятно все, постмехзавод. Солнечная 8-я просека к 9-й, если ехать стройки керамика поворот в город, Утёвская шоссейная на треугольнике. Спасибо. Если, кстати, что-то озвучено уже не актуально, то и сообщай об этом, да, по возможности. Либо наоборот, пиши, что актуально, да, если не сложно, конечно же, рассказывай. Ты пишешь в телеге в Максе под постами засады, каждое утро их вывешиваем. Можно писать в личку, в телеге, в личку ВК. Отсюда я тоже и читаю сообщения, и мы тоже это все копипастим, да, копируем все в Макс и в телегу, в наш канал, чтобы все могли все прочитать. Так, ну, других вот я не вижу новых засад. Пока что все так же, как и есть. Но если будут новые данные, да, заходи, пиши, расскажем все.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Новости.
1: Вылет одного самолета из Самары отменен. 9 рейсов задерживаются. Это следует из онлайн-табло Самарского аэропорта. Он был временно закрыт из-за режима беспилотной опасности. Его уже отменили. Согласно результатам лабораторного мониторинга, в Самарской области циркулируют грипп Б, парагрипп, аденовирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. Показатель заболеваемости ковидом составил 1,62 на 100 тысяч населения. Это на почти 18% меньше, чем недели ранее. Заболеваемость ОРВИ тоже ниже эпидпорога на 28%. Превышение отмечается только в возрастной группе от 15 и старше. За 26-й год отделение соцфонда в Самарской области выплатило более 11 тысячам матерей пособие по беременности и родам. Пособие предоставляется работающим женщинам в декрете по беременности и родам, а также жительницам, усыновившим ребенка до 3 месяцев. Выплата единовременная, напоминает соцфонд, за весь период отпуска в размере 100% от среднего заработка за 2 года до его начала. Больше новостей важных, срочных, интересных, полезных, актуальных в жизни города, страны, мира читай в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
6: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступно для комплектации премиум технологий. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
19: Празднуем день рождения радио.

0: празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.
1: 9 часов и 42 минуты, 20 ноября уже скоро, и именно в этот день будем отмечать день рождения рекорда. Мы решили в этом году организовать крутую вечеринку, вспоминать хиты за 22 года, отжигать под, насколько это возможно, отжигать под актуальные темы наших дней. С 9 вечера до глубокой ночи, крутая музыка, ностальгия, общение, подарочки тоже будут, возможно, и будут однозначно. DJ Фил и MC Жан, наши резиденты, наши ведущие, коллеги, друзья, прилетают из Питера. Мероприятие запрещено для детей. Присоединяйся к нам. Билеты пока по 1500 у билетных операторов. Ссылочка, кстати, есть что, есть в телеге Макси и ВК в закрепленных записях. Ну и в эфире, если что, так иногда можно выиграть. Но желающих здесь, конечно, очень-очень много. Да, если ты вдруг выиграешь, уже купил билет, то, конечно, можно всегда найти выход, да, и больше людей с собой взять на мероприятие. Правила розыгрыша такие. У нас в эфире много лет звучат шутки дедушки. Одну выбираем, ставим часть в эфире. Тебе нужно ее продолжить точно так же, как и это звучит в оригинале. Ставлю сейчас фрагмент этой шутки, первую часть, как я уже сказал. А ты продолжение отправляй в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Если вдруг не слушал, никогда не натыкался на этот панч, то придумывай свое, а вдруг попадешь. Ну, по крайней мере, настроение себе поднимешь, я почитаю сообщения, если будут какие-то другие варианты. Писать, еще раз напомню, нужно в личку телеграм-канала, кнопка отправки прямо в нашем канале, в ленте, внизу, в углу, либо в личные сообщения группы ВК. Неважно, куда ты пишешь, сообщения все приходят в одно окно. Внимание! Шуточка.
2: На показательных выступлениях победила гимнастка, которая...
1: Которая что? На показательных выступлениях победила гимнастка, которая... И дальше твое продолжение. Пиши в личку телеграм-канала, в личку ВК. Давайте так, 22-го, 22 года нам исполняется, 22-го жду. Если вдруг так случится, что все будут какие-то свои варианты предлагать, то самый шустрый, именно верно ответивший, получает у нас 2 билета.
2: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре около 11 градусов. По данным Яндекс Погоды днем около 16. И переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 5 баллов. Но скоро будет 4. Пока движение плотное. На Московском шоссе от Гагарина до 4 проезда, например, самое такое плотное, приплотное. 15-20 минут едем. От Революционной до Луначарского тоже есть проблемы. А так дальше Москва, относительно свободно, как и Новосадовая. Там от 22-го до Советской Армии есть затор, конечно. Там еще и ДТПшка. На Революционной от Гая до Гаражной, от Дыбенко до Москвы. Сложности чуть-чуть Южный мост. Город тормозит. Ракита, останки грузовых машин до Карл Марса. Карл Марса перед Ракитовским шоссе. Кальвин Харрис дальше с нами и The Chemical Brothers.
3: В прошлых выпусках трэш-пати.
4: Алло, Арсен. Там по поводу 3 BMW звонили. М3, М5 и М8 G-Power. Слышно меня? Алло, Арсен?

0: спасибо.
1: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует 13 октября 2026 года.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Рекорд. Праздным день рождения.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: 9 часов и 55 минут. Еще парочку билетов сейчас отдам на день рождения рекорда. Отмечаем 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Приезжает Жанна и Фил, отыграет крутые хиты за 22 года. С 9 вечера до глубокой ночи проводим время вместе. Будет круто, здорово, музыкально. Запрещено для детей. Билеты по 1500 у всех билетных операторов. Ссылочка, если что, на них, ну, чтобы полегче, может быть, так тебе будет найти в телеге, в Максе, в ВК, в закрепленных записях. Но билеты имеют свойство заканчиваться, особенно по 1500 рублей. Они уже, кстати, закончились, но пока время есть, мы добавили билеты по этой цене, потому что был запрос, были просьбы, особенно от тех, кто в компании хочет пойти, и будет весьма кстати, если чуть-чуть подешевле он будет. Ну, в общем, все пока для вас, да? Ну и для вас, конечно, самое крутое на вечеринке 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Ну и в эфире тоже случаются розыгрыши, но тут, конечно, желающих много, и самое главное, желающих, справляющихся с заданием. По нашим правилам нужно продолжить один из панч дедушки, очень много шуток у нас накопилось за 22 года. Ставим первую часть, тебе нужно продолжить ее, именно вот прям точно продолжить. Ранее такая шутка была, типа, на показательных выступлениях победила гимнастка, которая что...
2: На показательных выступлениях победила гимнастка, которая показала больше всех.
1: Вот так вот. Лучше всех справился с заданием у нас Федор Васильев. Федор Васильев, последние цифры номера мобильника 2000. Федя, поздравляю тебя, билеты твои, решай, с кем пойдешь, мы тебя будем обязательно ждать. Но лучше всех справился в плане того, что ему удалось оказаться нужным по счету у нас. Билеты есть, особенно у билетных операторов. Будем тебя ждать 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» и «Лесной».
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной расчет.

0: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: рекорде.
1: 10.01 в Самаре, на календаре среда, 7 октября, и, ну, можно взглянуть в календарик праздников, да, что здесь значит: Всемирный день карате, День вежливых людей, Всероссийский день беременных, а еще День вспоминания про теплые вещи. Люблю такие вот праздники, какие-то такие нарисованные. День вспоминания про теплые вещи, но мне кажется, какой-то запоздалый праздник, мы уже про теплые вещи вспомнили раньше, потому что как-то похолодало в Самаре, наоборот, скоро, возможно, про них немножечко забудем, потому что потепление обещают нам синоптики. Ну, не прям май месяц, но тем не менее. Потепление, а еще, может быть, к тому времени, как потеплеет на улице, отопление у тебя дома появится. Вообще будет тогда круто, да? Согласись. Ну, кстати, круто, ну, не знаю, может быть, в кавычках даже, будет слишком жарко, перебор. На ближайшее время, что у нас здесь на рекорде планируется, в этом части конкретно, поиграем, я почитаю твои сообщения, мы тут новости обсуждаем. Ну, правда, в вопросе нашем от новости ничего не осталось. Дэвид Гетта стал лучшим диджеем мира в очередной раз. Ну, хотели спросить, в чем лучше ты себя считаешь? Ну, и в итоге трансформировался опрос. Мастер-класс, почему ты мог бы проводить? Чему бы ты мог научить? Разные ответы приходят, я их почитаю совсем скоро. По музыке Клуни, Good Girl.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, Овны! У вас отличный день для старта новых проектов. Смело беритесь за дело. Тельцы – идеальное время для командной работы и укрепления деловых связей. Близнецы – проявите гибкость. Сегодня планы могут быстро поменяться. Раки – сосредоточьтесь на завершении старых дел, не копите долги. Львы – день ярких идей и творчества. Удивите окружающих своим подходом. Девы – позаботьтесь о душевном комфорте. Избегайте лишней суеты. Весы – вас ждут приятные встречи и маленькие радости. Будьте открыты. Скорпионы – удачный момент для решения назревших рабочих вопросов. Стрельцы, доверяйте своему первому импульсу, интуиция не подведет. Козероги, проявите настойчивость и вы легко добьетесь желаемого. Водолей, отличный день для учебы и быстрого усвоения новой информации. Рыбы, уделите вечер близким, вам необходима теплая атмосфера. Гороскоп можно переслушать в Максе в телеге и прочитать в группе ВК. Наш аккаунт Радио Рекорд Самара. Дэнс Радио.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:17 в Самаре. Читай твои сообщения. Сегодня ты рассказываешь мастер-класс, почему ты мог бы давать. Пиши в личку телеги, в личку ВК, либо в телеграм-канале, а лучше прям там в телеграм-канале, в Макс-канале Радио Рекорд Самара под опросами в комментариях, чтобы все могли тоже прочитать, а может быть даже воспользоваться какими-то твоими услугами. Мастер-класс по поеданию фастфуда. Вот Сергей мог бы дать. Могу научить наращиванию ресниц, а муж может научить реально круто разбираться в играх и на консолях, и на компьютере. От Натальи сообщение. Так, дальше. По мозговправлению и поведению гостей жителей региона. От Алексея сообщение. По криминалистике. Вот. От Ника такой комментарий. Так, по подготовке. Люблю это делать и не прочь научить. Светлана нам тоже вот такое сообщение написала в личку. Так, так, так, там мастер-класс постояния в очереди на АЗС от Евгения. Комментарий. Пиши тоже на связи в Макс Телеге ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в городе около 12 градусов. По данным Яндекс Погоды днем 16. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. Так, проблемы сейчас на Зубчаге от магистральной до Днепровского проезда. 15-20 минут, между прочим, там ДТПшка. Москва от Гагарина до 4-го проезда. Так, революционная от Гая до Московского шоссе. На вокзале от Москвы до Новосадовой. Аминева тоже перед Новосадовой. Тоже притормаживает. Южный мост, город чуть-чуть тоже остановится. Минут на 10 от Южного шоссе до промышленности. Ждем Бенни Бенасси, Иллюжн в новом виде. И Армин Ван Бюрен. Только с Миракл тоже в новом виде.
0: В прошлых выпусках Трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8 846 22 650 22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
2: Вау, вкусно! Гамма Джоба, ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день. Приходи, проведем его за тебя. Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Празднуем день рождения.

0: Засада на рекорде.
1: Так, ну и несколько твоих сообщений о засадах прямо сейчас озвучу, которые поступают нам в телеге, в Максе под постами засада. Ну и кто-то в личку пишет, мы тоже дублируем все в наши информ-каналы. По Зубчага, вот здесь вот информация, и сразу про Зубчининское шоссе. Да, сказал я уже до этого, что там ДТПшка, и вы пишете тоже, спасибо большое. Зубчага, авария с фурой, пробка. Собирается Киров от самолеток молодежный, с магистрали центральной на Ракиту. Так, ну, солнечная восьмая просека, тоже сообщение вот такое есть. Так, ну и постмехзавод актуально. Спасибо. Каждый час, каждое мегаутро озвучиваем твои послания. Будь аккуратен и соблюдай ПДД.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Рекорд. Новости.
1: Над Самарской областью сегодня сбили БПЛА. Средства ПВО за ночь уничтожили 311 беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны Российской Федерации. За месяц в Самарской области количество самозапретов на кредиты выросло почти на 4%, сообщает Национальное бюро кредитных историй. В августе его установили 15,5 тысяч жителей региона. А Самаре с похолоданием ежи впадают в спячку, из-за чего их ошибочно принимают за погибших. Специалисты просят жителей города и жителей региона не закапывать их и не выбрасывать животных, а переносить в безопасные укрытия. Больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных, примечательных, полезных в круглосуточно в телеге, в Максе, Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташевское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо поднывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
11: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
12: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
17: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
18: Празднуем день рождения радио.

Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

10.46, Самаре, финалочку, Мег утро, давай зальем кофейком, сразу троих приглашу на кофе, Мозаику, Финтин, абсолютно любой напиток, в любое время можно отправиться, в любую из локаций, в любую из точек, в Мозаику, Финтин. В конце Мег утренних часов периодически тебя спрашиваем, а что мы до этого слушали, и даже если ты все прослушал, можешь угадать. Два варианта, ставлю сейчас два фрагмента двух треков, и одна тема конкретно была в этой 60 минутке. Выбирай, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку группы ВК Радио Рекорд Самара. Ну и забирай приглашение. Поехали, варианты такие. Первый.

0: хита. Но только одна из этих композиций была в этой конкретной 60-минутке. Какая? Первая либо вторая? Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку Слеги, в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас в Самаре 13 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня переменной облачности до 16. Ну и по пробкам пробежимся. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты у нас сейчас на 4 балла. Местами затруднение. У нас в данный момент сложности есть на Южном мосту по направлению в город на Гагарина от Тухачевского до Революционной, на Революционной от Гая до Московского шоссе, на Московском шоссе от Гагарина и до 4-го проезда. Там ДТПшка. Едем, ну, минут 20 точно. На Заводском от профильной до 22-го, на Нововокзальной от Новосадовой до Московского 60 минут, небольшой участок. Ну, в принципе, наверное, все. Вот самое такое крупное озвучил. Дальше шведская хаус-мафия с нами и Клуни, Good Girl.
1: Реклама. Где в Самаре отметить корпоратив или встретить главную ночь года?
2: В Чеснок на Авроре 110.
1: С 11 по 30 декабря. Новогодние вечера с ведущим, диджеем, танцами, караоке, Дедом Морозом и Снегурочкой.
2: А 31 декабря большая новогодняя сказка для всей семьи.
1: Подробности у администратора. «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя» 240-60-60.
3: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-05-05. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
6: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10, 31 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
7: Рекорд. Празднуем день рождения Радио Рекорд.

0: обсуждаем бодряки, разливаем кофе здесь каждое мега утро. Ну, очень много у нас всего, но кофейнов, конечно, ништяков очень-очень много. В конце мега утренних часов спрашиваем тебя, какая тема была ранее, какой трек будильник будил. Нужно выбрать из двух вариантов верно, отправить и получить за это приглашение на двоих кофейни Мозаик Кофе Инти. Ранее ставил два фрагмента, буквально недавно, и надо было там выбрать первую историю, да, и цифру 1 отправить. Вовремя это сделали Настя Соловьева, Сергей Никитин и Артем Комаров. Тема, Серега, Настя, поздравляю. И каждому дарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофе в любую из кофейни Мозаик Кофе Инти. Я тебе желаю отличной среды. Оставайся в компании Первой Танцевальной.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: За спасение.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 10 утра у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы час еще здесь с вами.
3: Ребятки, в этом часе не пропускайте любовный гороскоп. Игра популярити. Будем играть мы со Стасом, а вы будете нам помогать всеми фибрами души. А еще обязательно будут горячие новости.
2: Прикольная новость сейчас нашел. Актуальную. Один парень сделал дрон, а на него посадил искусственного голубя. Ну, то есть не живого там какого-то, а игрушку голубя. Так он мстит соседям, которые вот паркуются где-то криво, да, там перекрывают движение. В принципе, люди, которые ему не нравятся. Вот просто этот голубь летает и какую-то жидкость скидывает с себя. В общем, похожую на молоко.
4: Так это еще механизм надо было
3: такой сделать. Да, как он так сделал? Заморочился?
2: Просто, да, взял дрон, к нему прикрепил этого голубя, и все, и там какая-то вот подача жидкости происходит, и все.
3: Вот нам этот пакости. Момент как раз и интересен, подача жидкости, чтобы дрон не закис, а на этих попадала.
2: Ну, там все просто. Одна трубка, ребята. Да, просто между винтами. На самом деле, несложная система.
4: Ну, там прикольно, что получается, он на дозаправку же возвращается этот голубь. По сути, управляет.
2: Но если всю жидкость потратит, то да.
4: И такая картина, что стоит как мужик со шприца, кормит голубя, который сидит на дроне. И такие, ничего себе, нашел, видимо, раненого, дал ему вторые крылья и кормит.
3: Но мне кажется, соседи так его в какой-то момент отследят во время прикормки и тоже ему...
4: Представляешь, соседи его совсем достанут, он решит, что голубиного вот этого атаки недостаточно, и хоп, уже на дроне собака летит.
2: Дракон сразу.
4: Чтобы было побой. Сам летит на дроне такой.
2: И уже без трубочки, но с жидкостью.
1: На рекорде.

0: каперы на рекорде. Популярити.
1: Итак, вы можете открывать чат мобильного приложения Рекорда и помогать ребятам. Это битва, противостояние такое Ани и Стаса, в котором они отгадывают, что было отвечено людьми обычными. Какой-то вопрос им задавался, собрали 6 популярных вариантов ответа, и вот ребята это выбивают. Все, давайте, выбирайте уровень. Сложный, нормальный, легкий.
2: Нормально сложный.
1: Хорошо, давайте тогда мы зайдем с этого. Самая умная профессия. Такой вопрос.
2: Врач!
1: И это, конечно же, да, на 5-м месте.
3: Учитель!
1: Есть такое, самое популярное. Так. Еще что?
2: Так,
1: думайте,
3: инженер.
1: Нет такого.
2: Врач-учитель.
1: Врач-учитель. Чат, помогайте.
2: Чат, ученый.
1: Есть, на 2-м месте, конечно.
2: О, хорошо.
1: 3 еще профессии, одну вы никогда не отгадаете, мне кажется.
2: Серьезно?
1: Да, но 2 более-менее.
2: Так, ребят, подсказывайте, ученые, между прочим, в чате нам подсказали.
3: Самая умная, да, профессия?
1: Да. Что, как вы думаете?
2: Профессор.
1: Да, профессор.
2: Да, то есть ученый, профессор, синонимы, ну, допустим.
1: Да.
3: Серьезно?
1: Да.
2: Писатель.
1: Нет такого.
2: Радиоведущий.
1: Куда нам?
2: Мне кажется, кто-то перепутал. Я просто логически размышляю, что какой-нибудь умник сказал генеральный директор.
1: Нет такого, ну тоже нет, конечно.
3: Президент.
1: С днем рождения, Владимир Владимирович. Это важно, отработал. Так, еще.
2: Так, врач-учитель.
3: Мама.
2: Умный.
1: Мама — это не профессия, мама — это в сердечке.
3: Ну вот.
1: Так, давай.
3: Должность по жизни.
2: Ну, наведи нас куда-нибудь.
1: Ну, они популярны были в одно время, на них учились.
2: Блогеры?
1: Нет, конечно. Ну что,
2: они
1: зарабатывают много. Из Патриков девчонки их любят очень. До сих пор.
3: Айтишники?
1: Да, айтишники, конечно.
2: Мы так забыли. Да, финансист.
1: Нет, еще одна профессия. Но я даже не знаю.
3: Грабитель.
1: Вы видите этого человека, на самом деле, каждое утро. И даже вот мы встречаемся 5 дней в неделю, а вы 7 дней в неделю с ним встречаетесь. И каждый из нас причем. Да.
2: Это в зеркале? Это я?
1: Нет, я же говорю, не радиоведущий. Нас там нет.
2: Ну нет, что каждый ответил. Я.
3: Ну я вижу это. Я.
1: Нет, он. Нас еще пугали этим.
2: Пойдешь в дворнике работать?
1: Дворник, все верно. Люди сказали так. Учитель, ученый, профессор, дворник, врач и программист — самые умные профессии.
2: Интересно.
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 21.00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
9: Радио «Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный MC Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре 22. Запрещено для детей.
10: Партнер моторные масла «Маннол» — лучшее для каждого по доступной цене.
11: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Маннол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннол» — лучшее для каждого по доступной цене.
12: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. Родной Самарский. Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
13: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 7 октября.
2: Он, и в этот день вашему любимому человеку захочется добиться чего-то быстро, легко и без особого труда.
1: Тельцы, постарайтесь сегодня не проявлять активности и вообще ничего не делать для улучшения ваших отношений.
3: Близнецы, как бы грустно вам ни было это слышать, у вашего любимого человека, помимо вас, есть еще множество других интересов и увлечений.
2: Рак, сегодня вы поймете, как много вам дало общение с вашим партнером.
1: Львы, сегодня ваше мнение о вашем любимом человеке кардинально поменяется, причем он вряд ли догадается об этом сразу.
3: Девам в этот день звезды рекомендуют не наделять супруга чересчур широкими полномочиями.
2: Весы, звезды спешат посоветовать вам не слишком сильно рассчитывать на успех в этот день.
1: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно попросить вас о чем-то, хотя он и справляется с этой задачей.
3: Стрельцы, совершенно естественно, что у вас есть тайны от вашего любимого человека.
2: Козероги, сегодня вам стоит обратить внимание на представителя противоположного пола, который часто на вас поглядывает и улыбается.
1: Водолеи, сегодня вам будет непросто понять, что же именно от вас хочет ваш любимый человек.
3: Рыбы, сегодня вы поймете, насколько беспочвенными были те переживания, которые занимали вас последние несколько недель. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Лавров заявил, что Россия ответит на нападение на Калининградскую область или любой другой российский регион одинаково. По словам главы МИД, Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» предельно четко обозначил позицию Москвы. Ранее президент предупредил, что в случае атаки на Калининград будет применен весь российский арсенал вооружений. Лукашенко поручил белорусским ученым найти средства борьбы с беспилотниками. Во время поездки на испытательный полигон Национальной академии наук он призвал разработать способы обнуления БПЛА предполагаемого противника. При этом президент заявил, что ученым не стоит устраивать гонку вооружений и сосредотачиваться на создании более совершенных дронов. Главной задачей он назвал именно поиск средств противодействия беспилотникам. Билеты на последний домашний матч Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ подорожали до $822 за самое дешевое место. Игра Washington Capitals против Pittsburgh Penguins состоится 4 апреля 2027 года. Места в нижнем ярусе арены стоят от $1525. При этом билеты на оставшиеся 40 выездных матчей Вашингтона в среднем подорожали на 63%. К этой минуте это все. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
8: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
9: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
10: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это арабика капучино.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Там накопилось нормально, нормально.
2: Первая горячая новость. Из-за технического сбоя автомобилисту, выезжавшему с парковки, с паркинга, выставили счет за 20 лет. Представляешь, выезжаешь ты просто из ТЦ, а у тебя там 2 миллиарда 150 тысяч просто потому, что сломался, грубо говоря, счетчик. Они не зафиксировали заезд автомобиля. А вот на выезде показалось, что ты должен за 20 лет. Это сколько часов парковки?
1: Ну, разобрались же, да, я надеюсь? Все
2: разобрались, но вообще, мне кажется, что если у человека с сердечком не очень, можно было бы и не знаю, с ума сойти, когда ты видишь 100 тысяч 870 долларов.
1: Была новость недавно, там ребята специально оставляли на подземном паркинге ФТЦ как раз-таки свой автомобиль.
2: Надолго?
1: Чуть на пару недель. Ага. И 350 тысяч они должны, но не оплатили. Естественно,
2: да?
1: Потому что они знали, да, ребятки все-таки непростые, а просто такие, ну, 350, так 350, давайте, ничего страшного, зато машинка цела.
2: Я рада за людей, которые так с легкостью расстаются с
1: 350 тысяч.
3: Но вот самое обидное, что когда происходит такая ошибка, люди, которые, ну, насчитали, эти такие, не-не, все нормально. Вы должны нам денег. И все, и очень долго их выбивать. В одной стране женщину обязали выплатить за
2: ошибку?
3: За свет за весь район. Ей говорят, вы живете на этой улице? Он говорит, да. Все, вы должны. Ну, то есть вам посчиталось.
2: Это же ошибка.
3: Конечно, ошибка. Как она может платить за всю улицу? А ей пришел счет за всю улицу. И она очень долго судилась, чтобы ее, ну, не обязывали.
1: Ладно, деньги деньгами. Это уровень комфорта. Все замечательно. У меня здесь другая история. В умном поясе верности нашли уязвимость. Оказывается.
2: Можно подробности, как он выглядит.
1: Оказывается, сейчас я рассказываю уже. Ну вот, в общем, существует пояс верности для мужчин. Выглядит он как электронный прибор, который, собственно, накидывается на все причиндалы, которые имеются у мужчины. И он может открыться по отпечатку пальца, да, этот пояс верности, либо он открывается с приложения на смартфоне у той девушки, которая его накинула. Ну, это, естественно, каждый живет, как говорится, как хочет. Мы просто обсуждаем. И, в общем, хакеры нашли уязвимость этой истории и могут запирать эти пояса у мужчин без возможности их как-то открыть. Вот такая сейчас существует история.
3: Это ревнивые мужья могут так делать.
1: Ну, хоть кто, да.
2: Не, подождите, у меня очень много вопросов.
1: Давай.
2: Я, во-первых, хочу посмотреть картинки, как это выглядит.
1: Ну,
3: там, скорее всего, ракушка какая-нибудь.
1: Да, ну не совсем, там прям все аккуратно.
2: А это жить-то как-то не мешает?
1: Жить не мешает. А жить не мешает в плане ежедневного использования.
2: Вот, да.
1: А вот ночного использования, ну, конечно, помешает. Она просто, ну, что это такое?
3: Ой, это очень смешно.
2: То есть какая-нибудь бывшая может оставить и заблокировать, да?
1: Если она шарит в программировании, может переписывать код, то или заказать подобное, то вообще на здоровье.
3: Я думал, наоборот, нашли, как взломать, чтобы, типа, есть специальное заклинание. Ну, пожалуйста.
1: Так то же самое и есть. Они взломали и просто теперь могут их закрывать, эти пояса, навсегда.
2: Умное управление.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 13, по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 16 градусов. Ну и посмотрим, что происходит на дорогах в эти минуты. Загрузка, по данным сервиса Яндекс.Карт, оценивается на 4 балла местами затруднения. Постоишь сейчас на Гагарина, Тухачевского до Революционного около 8-10 минут. Немножко тормознешь на Московском шоссе от Кирова до Нововокзальной. Заводское тормозит от Профильной до 22-го партизана, но, правда, сейчас это всего лишь 6-7 минут. Наплевать на Новогвардейской до Арцебушевской 5-минутка. Ну и 5-минутки на Нововокзальный от Московского шоссе до Новосадовой и в обратном направлении. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне.
0: Реклама.
2: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit. Место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17:00. Категория 16+.
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
11: Рекорд. Празднуем день рождения радио.

0: День рождения Радио Рекорд Самары.
1: Напоминаю тебе о том, что родной Самарский рекорд отмечает свой 22-й день рождения. И по этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и самые актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Питера. Диджей Фил, МС Жан собственной персоной специально для тебя. Ну а в программе тебя ждет, конечно же, море самых положительных эмоций, танцы, общения. И, кстати, ты можешь приобрести билеты всего по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них в телеге Макси и в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: То, что я видел, будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну и вот уже экватор рабочей недели. Так быстро, так незаметно даже как-то он подкрался. Но, конечно же, мы ждем те самые заветные выходные. Но наступят они чуть попозже. Пока, я думаю, что нужно сосредоточиться на самых важных делах. Включиться по максимуму. Ну а мы тебе в этом поможем. Рекорд с классным музлом и отличными подарками. В очередном часе тебя, конечно же, будем радовать и подбадривать. Ну и в этом часе, кстати, расскажу, что из музыки нас с тобой ждет. В этом часе послушаем Vintage Culture and Gaps. Работа называется Lost. Также будет Эй.

0: этом часе будет Хьюге с работой Free. Ну а начнет этот час The Second Voice с работой Let Me Be. Оставайтесь с нами, это Рекорд Дэнс Радио.
1: Празднуем день рождения Радио.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 43% россиян специально прибедняются.
2: Вот ваши соседи думают, сколько вы зарабатываете?
3: Я даже на опережение. Я сразу говорю, я ничего не зарабатываю.
2: Нет, у вас на двери дома чтобы написано какое-то, да, вот табличка.
3: Я нищий. В подъезде вывесили как объявление должников по ЖКХ, а меня нет. Я запаниковал.
2: Ну, вписали себя ручкой?
3: Да, конечно. Кремов должен 1 700 000.
2: Опасная ситуация. По грани ходили. Вы выживете этот эфир, нет?
3: Да, теперь да.
2: Помощь, да. У нас есть человек наш специальный, кого видит, что Кремов совсем задыхается, да, в агонии уже.
3: Простыли?
2: Да. Но не до такой же степени. Откашляли? Ладно, тогда напомните.
3: А по поводу того, прибедняешься, как вы сказали, петушара ты уже заткнул.
2: Это уже я.
3: Вы петушара.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Самара, свет, микрофон, Новый год! С 11 по 31 декабря «Студио 67» превращает каждый вечер в новогоднее шоу. Собирай друзей и коллег, пой любимые хиты и встречай праздник под аплодисменты. Твоя легендарная сцена. Подробности у администратора.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
8: Осень – время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур – испытания для двигателя. Импортное масло «Манол» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Манол» – лучшее для каждого по доступной цене.
9: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
10: Спец предложение действует 5-11 октября, 26 октября, 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, включая 10, 31 октября, 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-1, ОГРН 1086-37-133-30.

0: Рекорд. Новости.
1: Никол Пашинян поздравил Владимира Путина с днем рождения, сообщил Кабмин Армении. В ходе телефонного разговора они обменялись мнениями по актуальным вопросам армяно-российских отношений. Мошенники предлагают установить обновление для госуслуг, пишет РИА Новости. Они связываются с людьми, представляясь сотрудниками государственных или медицинских учреждений, а потом присылают так называемое обновление. На самом деле это вредоносный файл, который дает возможность мошенникам получить доступ к данным и функциям устройства. Сборная России по футболу сыграла в ничью со счетом 3-3 в товарищеском матче со сборной Нигерии. Матч состоялся в Нижнем Новгороде. У россиян мячи забили Садулаев, Миранчук и Кисляк. Новые события дня в следующем часе.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Да

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре плюс 15, по данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером будет облачно с прояснениями до плюс 12 градусов. Ну а что с загрузкой происходит? Дорог здесь постепенно все-таки становится все жарче, да, уже 5 баллов по данным сервиса Яндекс.Карты, движение плотное. В ближайший час ожидается, что пробки продолжат расти, ну а пока придется постоять по Московскому шоссе от Жигулевской до Советской Армии. Тормозит улица Аврора и Южный мост, также сложности на Кирова от Физкультурной до Победы. Ну, в принципе, по проспекту Кирова даже в, так скажем так, дневное время не очень-то и свободно. Ну, вокзальный от Московского шоссе до Новосадовой, от Новосадовой до улицы Старозагора, одна из таких тоже красных. Ну и в целом сейчас вот такие затруднения начинают появляться практически в каждом районе нашего города. Ожидается, что в ближайший час все-таки увидим все 6 баллов. Ну, а я тебе напомню про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное из жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, мне кажется, сегодня ночью никто не спал, прям как в Новый год, потому что были объявлены результаты топ-100 диджеев по версии DJ Mag за этот год. Да, все уже в курсе, что диджеем номер один стал Дэвид Гетта. А кто еще вошел в сотню лучших? И все итоги голосования мы уже закинули в телеграм-канал Радио Рекорд, так что обязательно смотрите и подписаться тоже не забывайте. В этом части у нас Дарут, Sandstorm услышим. Еще впереди Карс Фиш, That Girl.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: В прошлых выпусках трэш-пати.
3: Я

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
3: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
1: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8 917 967 66 65. Компания «Обелиск Самара».
8: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
9: Новая Самара.
10: 340-0505. Застройщик ООС «Зафинстрой». Проект регистрации на сайте наш.дом.рф.
11: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
12: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
14: Телефон рекламной службы 212-99-90.
15: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Новости.
1: Милорад Додик поздравил Владимира Путина с днем рождения и назвал его другом сербского народа. Политик также выразил российскому президенту благодарность за искреннюю дружбу, понимание и неизменную поддержку, которую он оказывает Республике Сербской. Условия сдачи экзамена на права изменятся в России в следующем году. Кандидатов начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи. Также больше не нужно будет предоставлять медицинскую справку, если сведения о ней есть в единой базе. Лионель Месси теперь не только обладатель золотых мячей, но и почетный доктор университета Буэнос-Айреса. В UBA отметили спортивные успехи футболиста и то, что он прославил Аргентину на весь мир. Карьеру лучшего бомбардира в истории чемпионата Испании назвали примером настойчивости, скромности и честности. Новые события дня в следующем часе.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
4: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер «Джилэнд J6» онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «Джилэнд».
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

сказали последние события, предпоследние были лучше.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 14, по данным Яндекс.Погоды. Вечером сегодня будет облачно с прояснениями и до плюс 12 градусов. На дорогах жарко, 7 баллов, по данным сервиса Яндекс.Карты. Серьезные пробки. Не постоишь сейчас на промышленности от Партизанской до Авроры около 45 минут. Южное шоссе улица Авроры тормозит от поста ГИБДД до промышленности, ехать минут 30 с небольшим. Также тормознешь на заводском от кабельной до 22-го партсъезда. Чуть больше 20 минут там пробка. Ну и Московское шоссе сейчас тормозит от Гагарина до 4-го проезда. Около 12-15 минут там придется провести. Ожидается, правда, что в ближайший час пробки все-таки чуть-чуть начнут снижаться.
0: Реклама.
2: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 15 октября 2026 года.
4: Первый взнос от 700 тысяч рублей. Рассрочка 0%. На квартиры в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Комфорт без суеты и переплат. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
3: Рассрочка 0% от застройщика УСЗ «Каскад Девелопмент». До ноября 2027 года включительно, когда вносится остаток стоимости выбранной квартиры. Первый взнос 700 тысяч рублей рассчитан в отношении однокомнатной квартиры площадью 35,2 квадратных метра. Зависит от выбранной квартиры, не может быть менее 10% от стоимости квартиры. Далее ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. А в четвертом месяце платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. Цена фиксируется без приплаты комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gkomasnichka.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Неферта. 18+.
5: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
5: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Тому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
9: Предприниматели, привет. На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара. 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор идеальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
11: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажер, зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
12: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
13: Да ладно.
12: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
13: Хорошая история.
12: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
3: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.

0: Рекорд реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.

эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие 3 часа буду с вами. Послушаем много классной музыки. И кажется, я нашла человека, у которого есть идеальный способ никогда не слышать в кино чужое потише. Кайли Дженнер рассказала в новом влоге, что она просто арендует целый кинозал, чтобы спокойно смотреть фильм, чтобы ей никто не мешал, и, конечно, она никому не мешала. Никаких случайных соседей, хруста попкорна или человека, который обязательно встанет перед тобой в самый важный момент. Правда, в соцсетях не все поняли такой подход. Другие знаменитости, например, Кристофер Нолан и Кристиан Стюарт, спокойно ходят на обычные сеансы в Лос-Анджелесе. Но, будем честны, если бы была возможность, кто из нас не захотел бы однажды сказать «Мне, пожалуйста, весь зал». Ну а вы бы выкупили целый кинозал, если бы могли. Пишите мысли в чате рекорда. Все это, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Новая работа от Alpha Jack, «Walking on a Dream». В часе появится Eve с треком «Meet Me in the Dark». И еще послушаем «Music Sounds» от «Fast Boy».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Читаем ваши комментарии.
2: Поликлиника для многих бабусек — это клуб по интересам. Что-то только не бывает на повестке. Но теперь я знаю, что мой терапевт — симпатичная девушка, не замужем, а у меня ничего не болит. Придумаю-ка я повод, диспансеризацию, что ли, пройду.
1: Главное — мотивация. Мотивация нужна.
3: И а мы там сиди в очереди с больными этими.
1: Ну ты дед, конечно, сиди в очереди.
3: Да. Кстати, давно не был в поликлинике, это что-то радует меня.
1: Сходи просто посиди в очереди. Поразвлекайся, так если делать нечего.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В ресторане «Чеснок» новое меню. Больше месяца команда вместе с новым шеф-поваром создавала блюда, которые хочется пробовать и заказывать снова и снова. Вас ждут свежие сочетания, больше вкусов и новое прочтение знакомых блюд по честным ценам. Новое меню уже в «Чеснок». Скорее пробовать. «Аврора 110».
4: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной «Самарский». Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Обычный день, если ты не в «Супре».
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
7: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В эко-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
8: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10 30 октября и 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. УГН 1086-37-133-30.
9: Граждане и товарищи, настал момент принять важное решение. Сделайте шаг к вашему новому дому. Выбирайте с уверенностью. Жилой комплекс «Поддубный» – это ваш легкий выбор. Квартиры от 89 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Поддубный» – правильный выбор. Не откладывайте будущее. Звоните прямо сейчас. 8-846-22-650-22. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Стройгород». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
10: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
12: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
13: Радио «Рекорд Самара» отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал». С 9 вечера и до глубокой ночи для вас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент «Холл Сигнал» на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей.
14: Партнер. Моторные масла «Маннул». Лучшие для каждого по доступной цене.
15: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло «Маннул» с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. «Маннул». Лучшее для каждого по доступной цене.

0: Рекорд. Новости.
1: Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, в который войдут свыше 1500 компаний и физических лиц, связанных с российским оборонным сектором, сообщил европейский источник, передает ТАСС. Ожидается, что до конца недели пакет будет утвержден Советом Евросоюза и вступит в силу. В Общественной палате России рассказали, как родителям защитить ребенка от травли одноклассников. Родители могут обратиться в школьную комиссию по урегулированию споров, в комитет по образованию или прокуратуру, вызвать инспектора по делам несовершеннолетних, а также добиться выговора для учителя, допустившего буллинг. Сборная Аргентины обыграла Бенин со счетом 3-0 в прощальном матче Лионеля Месси в Буэнос-Айресе. Капитан провел на поле весь матч, забил гол и отдал две результативные передачи. Для Месси эта игра стала 208-й за национальную команду. Новые события дня в следующем часе.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу «Го-го». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
6: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
12: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
16: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
17: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В Ленте!

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: В Самаре плюс 13, по данным Яндекс.Погоды. Ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 8. На завтра синоптики обещают нам облачную погоду и до плюс 17 градусов. Ну и посмотрим, что на дороге.

0: пробок также тормознуть придется на Скалово, то есть на Донова Садовой. Стоит Московское шоссе от Киевской до Революционной. На проспекте Ленина от Полевой до Осипенко потеряешь минут 10. Столько же сейчас на Новосадовой Челюскинцев до Масленникова ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться.
1: Реклама. Квартира, кладовая и паркинг за 8 миллионов 200 тысяч рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Все, что важно, в одном комбо. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
2: Застройщик ООО «Сызык Стабдевелопмент». Проект декларации на сайте наш.ком.рф. Откуда принимаются отдельно приобретаемые объекты для его строительства. Однокомнатная квартира 6 миллионов 755 тысяч 400 рублей. Машина места 1 миллион 3600 рублей. И кладовая 441 тысяча рублей. Количество объектов ограничено. Предложение действительно при условии наличия объектов. Не оферта. 18+.
3: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
4: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
5: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17:00. Категория 16+.
8: Покупай в торговом комплексе «Летаут» и выиграй загородный дом от «Ассет». С 1 августа по 31 октября совершай покупки от 2000 рублей. Получай шанс выиграть один из сотни призов или суперприз «Дом вашей мечты».
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
11: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самара.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Напоминаю тебе о том, что родной Самарский рекорд отмечает свой 22-й день рождения. И по этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и самые актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Питера. Диджей Фил, МС Жан собственной персоной специально для тебя. Ну а в программе тебя ждет, конечно же, море самых положительных эмоций, танцы, общения. И, кстати, ты можешь приобрести билеты всего по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них в телеге Макси и в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
5: То, что я видел, будущее.
6: Фантастическая премьера.
5: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
7: Он перестал быть человеком.
5: Он угрожает уничтожить Землю.
6: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
8: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Ну вот и подходит экватор рабочей недели к своему завершению. Уже вечер среды, а далее четверг и пятница. Самая короткая, самая долгожданная. И мы на Рекорде, честно говоря, делаем, чтобы вот это время у тебя пролетало просто незаметно. Специально для тебя классное музло, специально для тебя розыгрыши. И в этом часе, кстати, не исключение, разыграем рекордную брендированную водицу под классные треки. Ну а какие я тебе сейчас расскажу. В этом часе послушаем работу от Дали, Ибица Сиркалока.

этот трек может прозвучать на дне рождения самарского рекорда 20 ноября в ивент-холле «Сигнал». Вспоминаем лучшее за 22 года. Запрещено для детей.

0: Big Bang Wolf.
1: Record in the mix. Игрушка Indemix на рекорде, тема, в которой ты можешь выиграть, между прочим, рекордную, эксклюзивную воду от бренда «Кристальная». А всего лишь навсего тебе нужно угадать, сколько треков мы спрятали в мини-микс, который я прямо сейчас тебе поставлю. Ну и, собственно, посчитал, отправил свой ответ в личные сообщения нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно указал свой номер телефона, стал 20-м, получил водицу. Все легко и просто, поэтому скорее

0: Я уверен, что ты знаешь, что я не оставлю тебя без подсказки. В этом мини-миксе было спрятано 8 треков, или же их было 12. Свой ответ присылай в личные сообщения нашего телеграм-канала и группы ВК «Радио Рекорд Самара». Окажешься 20-м по счету, задарю тебе водицу. Кстати, не забудь указать свой номер телефона после правильного ответа.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 8.40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
1: Нянька в погонах. Сегодня в 21.00. Для лиц старше 16 лет.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на Авито.ру. 12+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90.
6: Рекорд. Празднуем день рождения

0: Подводим итоги игрушки In The Mix. Ранее ставил мини-микс из треков рекорда. Ты все внимательно читал, ответ свой прислал, личные сообщения нашего телеграм-канала и группы ВК Радио Рекорд Самара. Ну и своевременно и правильно ответила. Ля-ля-ля, привет.
1: Привет.
0: Во-первых, я тебя поздравляю. Эти аплодисменты тебе, как и 4 бутылочки рекордной брендированной водицы, а также достаются тебе. Скажи, пожалуйста, считала или интуиция, или подсказка моя помогла?
1: Считала.
0: Ничего себе ты. Вот это ты настоящий ценитель.
1: Считала, я предположил, что 8. А потом еще и здесь ваша подсказка.
0: Короче, все сошло. Да. Ну, отлично. Я тебя еще раз поздравляю. Так что насчитала ты верно. Более того, еще не своевременно отправила сообщение. Поэтому все сошлось. И вечер среды вот такой у тебя классный получился. Я тебе желаю отличного вечера. Пока-пока.
1: Пока-пока. Спасибо.
0: Если хочешь также побеждать, залетай в наш информканал Телега и Макс Радио Рекорд Самара. Там всегда мы пишем, во что, когда играем. Да и вообще всю подробную информацию специально для тебя размещаем. И, кстати, не пропусти нашу днюху. О ней мы тоже пишем. И в закрепленных записях можешь посмотреть, как попасть на эту грандиозную тусовку.

0: Рекорд. Новости.
1: На данный момент в Самаре тепло стало поступать почти в 21% жилого фонда. К отоплению подключили 90 школ, 155 детских садов, 34 учреждения спорта, культуры и дополнительного образования, а также 155 объектов здравоохранения. В Самарской области объединили Министерство культуры и туризма. Решение принято в рамках подготовки к 450-летию Самары. Также утвержден план развития до 2036 года. Транспорт, закупка 500 автобусов, 150 трамваев, 80 троллейбусов, реконструкция 50 километров путей. Инфраструктура, как капремонт 40 школ и 9 детсадов, благоустройство 39 общественных мест и 1400 дворов. «Ласточку Самара-Уфа» заменят на 5-вагонный «Финис» 9 октября. Стоимость билетов не изменится. Отправление Самары по пятницам, субботам, воскресеньям в 17:30. Еще больше новостей в Телеграм и Макс-каналах «Радио Рекорд Самара». Оперативно узнавая обо всех срочных, важных, актуальных, интересных новостях города, страны и мира в круглосуточном формате, подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
11: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо подмывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
18: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
19: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
20: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташевское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
21: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
22: Празднуем день рождения.

0: пробки.
1: В Самаре плюс 13, по данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет малооблачной до плюс 7, на завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 17 градусов. Ну и посмотрим, что на дорогах происходит. Загрузка по данным сервиса Яндекс.Карты прямо сейчас оценивается на 4 балла местами затруднения. В ближайший час, кстати, этот показатель еще и продолжит снижаться. Ну а пока постоишь на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда, Соколова тормозит от Лесной до Новосадовой. Ну и традиционно на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. В обратном направлении, кстати, потеряешь минут 5-6. Ну, а я тебе хочу напомнить, что каждый будний день ты просто обязан начинать в компании Рекорда. Ведь специально для тебя легендарная рубрика «Засада», в которой ты каждый час предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание. Также неформатные треки для поднятия настроения 8.40 в рубрике «Трэш-пати». Ну и любимые игрушки, тачки, где мы ищем машины с одинаковыми госномерами. Инфосотка, выясняем, какие из интересных новостей правдивые. Ну и игрушка «Я не местный», где мы проверяем тебя на знание улиц города, а еще полезная, важная, интересная информация и многое другое. Все это с 7 до 11 по будням «Мега утро» на Рекорде. Серега Шевченко для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
3: Ну, и чего ты ответил?
2: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
4: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
2: Так, на чем мы остановились?
4: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление Банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Сначала поздравления, потом караоке. С 11 по 30 декабря новогодние корпоративы в Евгеличе. Ведущий, караоке и диджей до утра. 31 декабря встречаем Новый год вместе. Евгелич. Подробности у администратора. 18+.
9: Квартиры в ЖК «Ласточка». Рассрочка от застройщика от 50 тысяч рублей в месяц и первым взносом от 10%. Комфорт. Без суеты и переплат. Телефон 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% от застройщика ООО «ЗКСК Девелопмент» до ноября 2027 года включительно. Первый взнос от 10% от стоимости выбранной квартиры. Ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. Кроме четвертого месяца, когда платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. В ноябре 2027 года вносится остаток. Цена фиксируется без переплаты, комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gk.lasточка.ру. Предложение до 31 октября 2026 года. Не оферта. 18+.
10: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно.
11: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это Авито Авто.
13: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
14: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.
15: Праздную день рождения радио.

0: Празднуем день рождения Радио Рекорд Самары.
1: Напоминаю тебе о том, что родной Самарский рекорд отмечает свой 22-й день рождения. И по этому поводу 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет самая крутая тусовка. С 9 вечера до глубокой ночи для тебя самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и самые актуальные треки наших дней в специальных сетах от резидентов радиостанции из Питера. Диджей Фил, МС Жан собственной персоной специально для тебя. Ну а в программе тебя ждет, конечно же, море самых положительных эмоций, танцы, общения. И, кстати, ты можешь приобрести билеты всего по 1500 рублей у всех билетных операторов. Ссылка на них в телеге Макси и в группе ВК «Радио Рекорд Самара» в закрепленных записях. Ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отмечаем день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
10: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
11: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
12: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Буду с вами еще час. Послушаем много классной музыки. Расскажу что-нибудь интересное. Вот, например, увидела, что Юра Борисов решил не останавливаться на достигнутом и снова метит в сторону Оскара. Юру хотят выдвинуть на премию за главную роль в фильме «Искусственный интеллект», где он сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. А Эндрю Гарфилда, который тоже снялся в этом фильме, планирует представить в категории за второстепенную роль. Ему достался образ главы компании Сэма Альтмана. Премьера фильма состоялась уже этой ночью, ну а до российских кинотеатров картина тоже должна добраться в январе следующего года, поэтому мы очень ждем. В общем, держим кулачки за Юру, ну а прямо сейчас пришло время узнать, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Kimo Sounds, Rise Slow. Здесь появится потрясный трек от Армина Ван Бюрена «Tokas Miracle». Еще услышим «Gravity» от «All Things Break». Совсем скоро здесь «Swedish House Mafia». Открывает этот час Hugeland Alternate с треком Moving to the Sun. Это рекорд The

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Pirate Station. Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Record реклама.
1: Осень. Время перемен и непредсказуемой погоды. Дождь, влага и перепады температур. Испытания для двигателя. Импортное масло Манол с синтетической ПАО-основой надежно защитит мотор. Манол. Лучшее для каждого по доступной цене.
0: Дэн

0: детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Рекорд. Новости.
1: Загрязнение в Черном море из-за пожара на танкере около Сочи отсутствует. Об этом сообщили в Росприроднадзоре. Ведомство наблюдает за береговой полосой акватории Черного моря, добавили там. Большинство жителей Германии считает правление канцлера Мерца провальным. По данным опросов, 67% респондентов в той или иной степени согласились с тем, что Мерц не справился со своей работой. Из них 48% полностью поддержали эту оценку, еще 19% скорее согласились с ней. Японская компания Panasonic планирует создавать человекоподобных роботов, которых можно будет использовать на производственных линиях, сообщил главный специалист компании по искусственному интеллекту. Производство роботов может начаться уже к 2029 году, однако руководство компании пока, цитата, не может раскрывать всех деталей. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
14: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
15: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
16: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
17: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел.
20: Это не дело.
21: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
22: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

голландские футбольные арбитры выкуривают два свистка за матч.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: 43% россиян специально прибедняются.
2: Вот ваши соседи думают, сколько вы зарабатываете?
3: Я даже на опережение. Я сразу говорю, я ничего не зарабатываю.
2: Нет, у вас на двери дома, чтобы написано какое-то, да, вот табличка.
3: Я нищий. В подъезде вывесили как объявление должников по ЖКХ. А меня нет. Я закодниковал.
2: Ну, вписали себя ручкой?
3: Да, конечно. Кремов должен 1 700 000.
2: Опасная ситуация. По грани ходили. Вы выживете этот эфир, нет?
3: Да, теперь да.
2: Помощь, да. У нас есть человек наш специальный, кого видит, что Кремов совсем задыхается, да, в агонии уже.
3: Простыли?
2: Да. Но не до такой же степени. Откашлялись? Ладно, тогда напомните.
3: А по поводу того, прибедняешься, как вы сказали, да петушара ты уже заткнул.
2: Это уже я.
3: Вы петушара.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода.
4: В Самаре плюс 13. По данным Яндекс погоды, ночью сегодня будет малооблачно и до плюс 8. На завтра синоптики обещают также малооблачную погоду и до плюс 17 градусов. И напомню тебе, что Радио Рекорд Самара отмечает свой 22-й день рождения. В Самаре 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» пройдет эта грандиозная тусовка. С 9 вечера и до глубокой ночи самые громкие танцевальные хиты за все 22 года и актуальные треки наших дней, естественно, прозвучат для тебя в специальных сетах от резидентов радиостанции из Санкт-Петербурга. Диджей Фил, МС Жан собственной персоной. Ну а тебя ждут танцы, общение, яркие эмоции, поэтому ты просто обязан провести этот день вместе с нами. Билеты по 1500 рублей можешь приобрести у всех билетных операторов. Ссылка на них в телеге и Максе. И также в группе ВК Радио Рекорд Самара. В закрепленных записях ждем тебя 20 ноября в ивент-холле «Сигнал» на Лесной. Отметим день рождения рекорда вместе. Мероприятие запрещено для детей.

1974 is the year that they're now planning for.

0: Надежда реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план

0: Клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. И как всегда вместе с вами по будним дням в течение вечернего этого самого часа с 8 до 9 по Москве мы обсуждаем разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один высоколобый американский дядька, собственно, как его, о чем люди не говорят. И, конечно, то же самое касается и новостей. В новостях чаще важнее не то, о чем говорят, а то, о чем откровенно умалчивают. И если о событии не рассказывают, то для большинства аудитории его как будто и не существует. Но пока самые умные следят за тем, чего в новостях нет, мы, как обычно, поржем над тем, что есть. И да, как обычно, в течение часа нашей программы.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне могут бесплатно пройти реабилитацию в психиатрических клиниках по ОМС при наличии медицинских показаний. В некоторых учреждениях условия больше напоминают санаторий. Есть психологи, обследования, физиопроцедуры и другие занятия для восстановления. Правда, просто так отдохнуть в дурке не получится. Направления выдают по показаниям, а программа зависит от диагноза и конкретной клиники.
2: Программа? В дурдоме есть программа? Я надеюсь, на насыщенная какая-то.
3: Ну да. У нас бы на рекорде назвали не программа, а лайн-ап в дурдоме.
2: Ну, я надеюсь, какая-то веселая, познавательная. И потом, по показаниям нет, но по ОМС да. А ОМС — это, собственно, общая медицинская страховка. То есть... Как бы это сказать? То есть вроде как бы нельзя, да, ну по показаниям, но поскольку по общей медицинской страховке уже, то есть нам как бы дают шанс, да, то есть теперь у каждого появилась надежда, я бы даже сказал, новая мечта.
3: Ну надо, только осталось дело за малым, изыскать себе показания.
2: Ну да!
3: Порыться в себе.
2: Конечно, ну, а это не сложно, но главное, что и появилась надежда, мечта, понимаете? И то есть это практически раз по ОМС, значит практически любой россиянин может отдохнуть в дурке, как было сказано, бесплатно. А, ну, и тут вот у меня такой вопрос. А что, собственно, случилось? То есть у нас что? То есть

0: Да, как в санатории, в некоторых учреждениях формат напоминает санаторий, так было сказано,
1: ну, да?
0: Да. Там есть все, там психологи, обследования, физиопроцедуры. Слушайте, реально все как в жизни. Вот то, что я услышал, что психушка — это прям как жизнь. То есть гостем себя там не почувствуешь. Знаете, вообще у меня есть такое вообще ощущение, мне даже кажется, что я все это вижу уже вокруг себя, и не один раз.
1: Ну, а там еще всякие бонусы приятные, там тихий час, полдник.
0: Конечно, но вообще у меня почему-то есть ощущение, что я отдыхаю в дурке давно и бесплатно, да, и реально все как в жизни. Смотрите, да, там, что там, психологи, да, процедуры, все как здесь, да, все как у нас на гражданстве.
1: И я тут... Пашка, то вас и без ОМС возьмут.
0: Как бы, даже если это будете для ВИП.
1: Кочевряжется, даже если будете.
0: А, все понял. То есть, ну нет, а мне...
1: Как куда вы меня везете? Куда?
0: Но меня, честно говоря, действительно смущает вот это по ОМС, да, то есть по общему медицинскому страхованию. То есть, а психушка — это уже наше общее состояние. И то есть, значит, следующий шаг, я надеюсь, что скоро в психушку уже можно будет просто по паспорту гражданина РФ.
1: Ну и с ОМС.
0: Не, ну это само собой.
1: Ну как? Нет, ОМС конечно. Оформил, все, давай.
0: И без усмирительного халата. Так, пропустят? Нет?
1: Ну, если вообще без халата хотите, давайте.
0: Нет, без халата нет. Без халата точно пропустят. Да. Если вообще без всего.
1: Скините халат свой.
0: Но вопрос. Вот смотрите, какая штука. В психушке отдохнуть, оказывается, хорошо. Прям как в санатории. Вот еще одна возможность. Но вопрос-то серьезный. А достоин ли ты отдохнуть в психушке? А возьмут ли тебя туда легко? ОМС-то ОМС, показания. А вот есть ли показания уже какие-то? Потому что ведь все мы... Ведь на самом деле... На самом деле, одна, собственно, из известных психологических теорий гласит, что нет нормальных людей. Есть одна из теорий — акцентуация личности. У всех у нас есть какая-то проблема.
1: Акцентуация?
0: Ну, это не важно, это я вам потом расскажу. А сейчас важно разобраться с теми, кто нас слушает, с такими же и другими психами, как мы. Так вот, есть ли у тебя уже какие-то показания, что вот ты чувствуешь, что ты достоин отдохнуть, как в санатории, то есть в психушке?
1: Да, и что там тебе можно вылечить у тебя там? Какие-то, может, ты хочешь физиопроцедуры какие-то особые?
0: Да, не вылечить, а отдохнуть хорошо. Да, вот их там... Ты понял, обсудим в народных новостях.
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Открытие станции метро Кудрово перенесли на 2030 год. Ранее ее запуск планировали на 2029. По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, новый ориентир зависит от темпов развития метро и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
2: Ориентир? Ориентир это что? Это дата?
3: Да.
2: Типа? То есть, секундочку. То есть дата открытия станции метро будет зависеть от темпов развития метро.
3: Ну, логично.
2: Логично. Ну. То есть, если метро в Питере развивается, то и новые станции открываются быстро. А если темпы не развиваются, то и открывать сложнее. Если темпы быстрые, значит, откроют быстро. А если темпы медленные, то что?
3: Ну, как бы так помедленнее.
2: Вот.
3: Все тебе понятно. 2030 год. Красивая круглая дата. А 29-й год это ни о чем.
2: Некрасиво, согласен.
3: Ни о чем совсем, да.
2: Но тут

0: же не все так просто на самом деле. Это же станция метро Кудрово.
1: Кудрово.
0: А тогда, смотрите, тут ситуация даже не просто непростая, а я бы даже сказал парадоксальная. Потому что, смотрите, значит, станция метро Кудрово в Петербурге, это что? Это, типа, новая станция метро в Петербурге. А само Кудрово-то это Ленобласть. По крайней мере, такое у него официальное административное деление.
1: Ну да, да? Официально это Ленобласть.
0: Это Ленобласть. То есть, смотрите, значит, метро Кудрово будет как бы частью питерского метрополитена, но фактически Ленобласть. А в Ленобласти, ну, не считая Девяткина, который был построен еще в СССР, это будет первая станция метро. И то есть, смотрите, тогда это вообще событие века. То есть в Ленобласти собираются открыть одну единственную станцию метро.
1: Ну, понимаете? При новой России, да.
0: Да, конечно, понятно. Ну, в новой, да, в новой России, в новой. В новый, в очень новый, совсем новый. В, вот прям вот в нулевый. Так, может быть, смотрите, а я думаю, а может быть тогда... Если ее строят в Ленобласти, да?
1: Ну, фактически, а где ее можно строить? Нет, конечно, можно построить где-нибудь на Васильевском острове, а потом перенести туда.
0: Вот, вот, нет, так не надо.
1: Смонтировать.
0: Вот так как раз не нужно, потому что вот если она, это Ленобласть, так, может быть, тогда ее получится быстрее открыть.
1: Почему?
0: Раз это Ленобласть. Ну, потому что в Питере у нас открывают не быстро. У нас одну станцию могут по 10 лет открывать. Потому что такие традиции. А почему? Ну, очевидно, потому что тут жил Пушкин. А Пушкин, знаете, Пушкин метро не очень любил. Он все больше, знаете, на гужевом транспорте. Там конные там, экипажи, повозки. А к метро он как-то не очень. А в Ленобласти Пушкин, хотя и был, и даже много проводил времени в Царском селе, хоть это Ленобласть, но не в Кудрово же.
1: Почему в Кудрово? Да в Кудрово он, может, там Кехельбекера навещал. Или там, или, знаете, или может, просто, может, в честь Пушкина назвали Кудрово. О, Рамуальдич, смотри, какой кудрявенький приехал. Будет называться Кудрово.
0: А, тогда не скоро откроет. Я об этом не подумал, на самом деле. Ну, не Кехельбекер, там вряд ли. Что делал в Кудрово? Тогда там была даже не деревня, а неизвестно что. В Кудрово жил кто? Кудрович или Кудронян. Кто там был? А он метро так...
1: Кехельбекер.
0: Нет, да что он дал себе? Не был там Кехельбекера. Он в Царском селе был.
1: А родился в Кудрово? Ну, я так предполагаю.
0: А, как версия?
1: Как версия, да.
0: Так тогда, может... Как бы нам побыстрее открыть эту станцию?
1: Ну, тут не получается. Потому что, смотрите, все равно он открывает... Из Питера же роют в Ленобласть. Если бы рыли наоборот, из Кудрова в Питер, получилось бы быстрее, понимаете? А тут они вот из Питера копают, как бы.
0: Черт возьми, тогда... Ну как тогда? Что сделать?
1: И главное, чтобы они... А лучше бы, чтобы они рыли, не предупреждая ничего, питерское метро, знаете? Чтобы хоба, и внезапно прокопали.
0: А тогда, может быть, рыть из Девяткина? Раз Девяткина — это Ленобласть. Сразу в Кудрово.
1: Главное, никому не говорить в Питере.
0: Нет, конечно, ни в коем случае.
1: Сюрприз.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рекорд Клаб. Сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: В Петербурге ограбили курьера-мошенников. Девушка несла 3 миллиона 100 тысяч рублей, которые только что забрала у 76-летней пенсионерки. Женщину убедили передать деньги якобы для декларирования, после чего курьер забрала пакет и отправилась дальше. Но почти сразу на Гражданском проспекте двое мужчин выхватили у нее наличные. Курьер сама обратилась в полицию. В итоге возбудили 2 уголовных дела о мошенничестве и грабеже.
2: А уголовных дела? А если тех, кто выхватил у нее пакет из рук, по пути изнасиловали, то это уже надо 3 уголовных дела заводить. А если, представьте, если тех, кто изнасиловал, тех, кто ограбил, тех, кто смошенничал, если их расчленят, те, кто мошенничал вместе с теми, кого грабили, те, кто насиловал, то уголовных дел уже, может быть, и не сосчитаешь.
3: Ну, вообще. Кстати, по поводу расчленения, чисто же питерское
2: дело. Ну да, я и говорю, то есть тут надо внимать. По 2 дела это еще рано, подождем, как будут развиваться события. Это вам не дом, который построил Джек, это Питер, город приключений, событийная столица, да? Это же, понимаете?
3: Ивент на ивенте у нас.
2: Ивент, конечно. Значит, что там девушка доставляла украденные деньги аферистам, которые она, типа, забрала у пенсионерки, да? Пакет, сколько там, с 3 миллионами рублей. А затем неизвестные выхватили у нее пакет из рук. Но вы знаете, вот все-таки я человек оптимистически мыслящий. И для меня вот в этом есть позитив. Потому что, смотрите, ну, да, событий много. Может, такие, знаете, так себе. Но ведь все-таки, знаете, не Pulp Fiction вам, не этот, как его там, чтиво это, криминальное, да, фильм, где 2 отморозка, значит, попали в руки еще большим отморозкам, где, сами знаете, что и чем закончилось в комнате Рассел. Тут все-таки культура, культурная столица. Потому что, смотрите, ведь никто из того, кого ограбили, да, эту мошенницу или мошенницу, никто ее не того, да?
3: Хотя, вроде бы, дело было на Гражданском проспекте. Там в воздухе разлитая атмосфера.
2: Да, несмотря на то, что даже на Гражданском проспекте. А просто воры культурно стыбзили у мошенников стыбзенные бабки. И сейчас, наверное, и те, и другие где-нибудь в Эрмитаже или в Мариинке, да?
3: Ну, там доехать нужно с Гражданского проспекта.
2: Нет, ну, а это на Гражданке, кстати, да, серьезно, я не знаю. Или это ваша фантазия?
3: Нет, но на Гражданском проспекте двое мужчин. Что за какое-то нынешнее поколение мошенников и курьеров выхватили из рук пакет? Ну, кто носит 3 миллиона с гаком в руках в пакете? Ну, хотя бы ты в рюкзак его засунь, там, не знаю, привяжи там к животу.
2: Поэтому и носят. Под пальто. Что культурная столица. Они думали, что не выхватят, а мягко возьмут. Понимаете? Да, это, конечно, небольшое нарушение. Но, хорошо, выхватили. Ладно, выхватили грубо. Но зато я уверен, говорят-то они как петербуржцы. Знаете, там не бордюра, а поребрик, да? Не стыбзить и развести, а украсть и сплутовать.
3: Экспроприировать.
2: Да. О, да. Наверное, что-то питерское же, да, в них такое.
3: Хорошо, хоть башкой об поребрик не приложили.
2: Ну, не о бордюр, это важно.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне массово скупают маски чумного доктора. За неделю продажи взлетели более чем на 500%. Тренд разогнали ролики в соцсетях, а продавцы маркетплейсов уже штампуют новые карточки с чумовым прикидом. Цены на маски начинаются от 400 рублей и доходят до 18 500. Полный костюм с мантией, шляпой и перчатками обойдется еще примерно в 10 тысяч. При этом новых подозрений на чуму в Иркутской области нет. У 4 контактировавших обнаружили COVID-19 и риновирус.
2: А это не важно. COVID – это больше не тема. Все, это устарело, это больше не хайп. А вот чума – это тема. И я, знаете, чувствую, что скоро нас ждет новая супервечеринка. Мероприятие. Может быть, кстати, даже от Радио Рекорд. Чума-фест. Например.
3: Ну, как-то да, у нас как бы держат нос по ветру очень сильно наши, как бы,
2: конечно,
3: наши креативные.
2: Тем более, она же белая, да, это ведь чума, это белый во всадниках апокалипсиса, это белый конь, да. И вообще, это поразительно. Посмотрите, у нас народ настолько позитивный, да, хоть вот нам и говорят, что антидепрессант все больше скупает. Но что не произойдет, это для него повод для вечеринки, для маскарада. Значит, да, вот, и смотрите, если про этих всадников, да, чума, там сказать, всадника апокалипсиса, да, значит, а следующие там два всадника — это голод и смерть. А значит, дальше, а дальше круче. Дальше, сейчас чума-фест, дальше голод-фест, ну, а потом уже вершина, смерть-фест. И я вам скажу, это будет, наверное, самое яркое такое лазерное шоу. А в конце споет спецгость Филипп Киркоров. Вы пойдете, если что?
3: Ну, прикупить масочку мне нужно.
2: Вот, масочка уже куплена. Кстати, это вы в прошлый раз, если я не ошибаюсь, когда мы 2 дня назад обсуждали новость про там, что такое тоже с чумой связано. Это же вы предложили эту маску с клювом. Да? И видите, вас послушали.
3: Ну, чумного доктора, да, это же классика. Кстати,
2: да.
3: И хотя вот, если говорят, что полный костюм стоит целых 18 тысяч рублей, я очень хорошо сэкономлю, потому что мне не хватает только маски. А вот мантия, шляпа и перчатки у меня есть.
2: Ну, конечно.
3: Вот, такие, да.
2: А вот это что? Это, кстати, все время путаю, это мантия, да, или шляпа?
3: Это ж, то, что выше, это шляпа,
2: а
3: ниже.
2: Вот это, все, разобрались.
3: Вот я за шляпу взялся, перчатку.
2: Нет, не надо, я обязательно. Лучше я перчатку взяли за что? Темно просто.
3: Такой.
2: Я могу вас попросить не браться за шляпу.
3: Нет.
2: Не маскарад же все-таки. А это маскарад, понимаете? Народ соскучился по маскарадам. И теперь, смотрите, маски вообще можно надевать по любому поводу. Чума, вот маска. Будет свиной грипп. Можно ходить в маске свиньи. Испанский грипп. Помните, был такой в начале 20 века, да? Сотни миллионов людей приложил по миру, да? Раньше, значит, просто тупо страдали, а сейчас можно нарядиться испанцем, да, кабальеро.
3: И, кстати, эта маска чумного доктора, она универсальная. Ее можно на лицо, а можно, как бы, знаете, как трусы со слоником.
2: Со слоником, да, конечно.
3: Оп,
2: и сюда можно, конечно. И вообще на любое мероприятие. Будет эпидемия оспы, натуральные оспы, помните? Можно на лице нарисовать оспе, да, клюв куда?
3: Оттуда, чтобы лицо не загораживало.
2: То есть, в принципе, да.
3: А еще есть такая болезнь свинка.
2: Ну, и тогда что?
3: Ну, тут подумать надо. Куда клюв ходить, как сказать, в таком случае?
2: Ну, клюв... Ну, в любом случае, да, маска, конечно, абсолютно универсальная. И, знаете, это же раньше у Пушкина, там, первое время чумы, а сейчас времена, слава богу, другие. Сейчас сама чума — это пир. Да, большой фестиваль чумы и маленький фестиваль чумки. Вы в чем пойдете?
3: В клюве.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: возможна реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: И прямо сейчас мы обращаемся к слушателям переполненным. То есть те, кого переполняют ощущения, они больше не могут слушать, им нужно что-то написать, да? Вы уже написали тут кучу всего, это у нас называется «Народные новости», что там?
1: Ну, тут у нас была новость, что россияне могут, нам напомнили об этом, что россияне могут бесплатно пройти реабилитацию в психиатрических клиниках по ОМС. И говорят, там в некоторых из них условия просто санаторные. И мы спросили тебя, имеешь ли ты право отдохнуть в психиатрической клинике, где санаторные условия? Есть ли у тебя какие-то показания к этому? Какие-то вот нашел ли ты в себе? И очень многое нам пишут истории. Вот, например, у меня был сосед. Он со всеми скандалил и любил кричать. Тебя в дурдом надо, тебя там научат любить товарища Сталина. Всем это говорил. А потом сам в дурку уехал, когда воткнул топорик в электрощит в подъезде. Вот. Записывайте, как говорится, рецепт, что уехать по без регистрации и СМС, по ОМС уехать.
0: А что записывать? Я, честно говоря, думал, что это просто обычный электрик, нет?
1: Ну как он, нет?
0: Нет, ну слушай, я вам вот скажу, если бы я увидел в подъезде, как человек втыкает топор в электрощит, вот вы бы что подумали?
1: Нет, а если он при этом вам кричит, что там тебе в дурдом надо, он тебя научит.
0: Тем более электрик, который давно работает, ну, дергало уже не раз. Ну, я записал, конечно, да. А с топориком лучше, да, в дурдом?
1: Нет, лучше не делать этого всего.
0: Нет, просто нет, так, нет, если мы же говорим о показаниях.
1: Да, вот Василий пишет. Как ты навещал приятеля, лежал в одной палате со Славой Дациком? Так вот, скажу я вам, там отдыхают только те из нас с вами, кто имел неосторожность спалиться. Кстати, там слушают вас. Кирюхе Карасю привет. Карась, привет тебе от Василия.
0: А Карась это диагноз?
1: Ну да, представляете себе Карасю.
0: Нет, это не самое страшное.
1: Не лососем же, да?
0: Да, я лососем. Карась это что, да? Бывает, да, и хуже. А я не понял, он навещал его? А он до сих пор там в статусе навещающего?
1: Ну, если нас там слушают, да. Передают привет, то да.
0: Потому что, ну, я знаю, что даже навещающих не всех выпускают. Надо так навещать, да, ведь есть такие... Ну, так можно навести. Он же
1: навещает, нужно не спалиться суметь. Он, видимо, не спалился. Карась спалился. Я карась, начал орать.
0: Но это раньше, понимаешь? Ведь на самом деле есть две категории граждан. Одни те, кто вот боятся, чтобы как-нибудь не спалиться, чтобы их в психушку не забрали. А другие делают все, чтобы туда попасть, и но не берут. Да. Но вот пишет, например, Палыч.
1: О,
0: пишет.
1: Палыч.
0: Привет, КХ. Есть ребята с нового радио, которые часто вас обсуждают в эфире. Так вот, один из них в дурке лежал. Говорит, там хорошо, и по вечерам вас включают. Кстати, пользуясь случаем, передайте им, пусть меня разблокируют в чате. Похоже, что действительно человек был в психушке. И, кстати, я уж так себя чувствую. Подождите секунду. Значит, где слушают? На новом радио или в психушке?
1: Нас включают на новом радио.
0: А слушают?
1: Ну, слушают там.
0: В психушке?
1: Где карась.
0: Нет, а в психушке слушают новое радио и то, как нас там обсуждают? Или нас
1: я
0: здесь?
1: Я не понял.
0: А это надо позвонить. Тут, значит, мы не разберемся сейчас. Без Палыча тут не разобраться сейчас.
1: Шут его знает.
0: Не психушка? Какой префикс? Сейчас. Вы слышите? Ага, все нормально, да. Вам уже в больничку пора, но не пока да. Еще не туда.
1: Не к Карасю, да.
0: Туберкулез. Палыч?
2: Да, я Палыч.
0: Что он говорит, я не слышу.
1: Это я, Палыч.
0: Переводите его и дальше. Палыч, дорогой мой, я просто не очень хорошо тебя слышу. Давай просто сразу разберемся. А Палыч это имя, фамилия? Что это?
2: Это имя, фамилия и отчество одновременно.
0: Оно же имя, оно же фамилия и отчество, да? Ну, сокращенно.
2: Точно.
0: Ага. Ну окей, а ты можешь как-то говорить вот куда-то вот. Я не знаю, почему ты разговариваешь, по какому там, по утюгу, неважно, почему, но говори там, где дырочки. Вот у тебя где дырочки сейчас?
2: Они сейчас везде,
0: везде. Ну, везет.
1: Там в душе.
0: Понятно.
1: Ты голенький, Палыч.
0: Да, говори в
2: душу. Но если, я не везде.
0: Но все равно говори в любые дырочки, но не в ту дырочку, а куда-нибудь в те дырочки, в которые ты говоришь. Он понял меня, как думаешь?
1: Даже я вас не понял.
0: Ну, окей, значит, Палыч, ты пишешь, что ребята с нового радио, которые часто вас обсуждают в эфире, да, есть ребята, которые вас обсуждают. Так вот, один из них в дурке лежал. Давай разберемся. То есть, ребята с нового радио, это вообще кто?
2: Ну, такие ребята, они такие...
0: Такие ребята, да, окей, хорошо.
1: Какие-то это... на новом радио могут
0: быть ребята. Да, какие-то ребята на новом радио, окей. А ты слушаешь новое радио, да?
2: Ну, бывает.
0: Значит, и ты слушаешь новое радио, и ты слышишь, как они нас там обсуждают в эфире. И что они там нас обсуждают, как?
2: Что вы прикольные, ребята, очень смешные.
0: А как это происходит на новом радио? Я просто, ну, радио как-то не очень слушаю, тем более новое, потому что оно для меня слишком новое. Я больше старое такое,
1: ну,
0: чтобы...
1: Да,
0: как это происходит? В какой, как называется программа, рубрика, может, это или какая-то, может, какое-то шоу там, да?
2: Ну, как это?
0: Что еще?
1: Я не понял.
0: Я тоже его...
1: Палыч,
0: Палыч, ты можешь выйти из
1: души?
0: Даже голый, ничего страшного, мы простим. И говори в дырочке. А, ну все, все, закон. Нельзя было просить. А очень поторопился. А это что?
1: Новое радио.
0: А,
1: нас обсуждают, слышите?
0: Да. Сейчас слышу.
3: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Рижский вокзал в Москве в четвертый раз не смогли продать. На аукцион за 4 миллиарда рублей снова никто не пришел. Торги признали несостоявшимися, теперь РЖД может выставить вокзал на продажу в пятый раз, снизить цену или перейти на голландскую систему с ее понижением.
2: Ну, голландскую это лучше, да?
3: А что голландская система такая? Рижский вокзал будет продать по голландской
2: системе. Ну, сложная
3: система. Голландский штурвал слышал, а голландскую систему не слышал.
2: Понимаете, поэтому и сложно. Видите, ну, четвертый раз не продали. Знаете, эта эпопея, насколько я помню, длится уже около года, да?
3: Плюс, даже, может, больше.
2: Даже больше. Так, слушайте, ну, если уже четвертый раз не могут продать этот злосчастный Рижский вокзал, так, может быть, какую-нибудь радикальную меру? Может быть, попробовать его продать не как Рижский вокзал, а как белорусский вокзал. Может, как белорусский он лучше пойдет, потому что, ну а что Рижский? В Ригу вообще сейчас из России-то особо и не пускают, да?
3: Не пускают.
2: А в Белоруссию самое то.
3: А как же мы будем ездить, как бы, если продадут белорусский вокзал?
2: Не знаю, я просто думаю варианты. Или можно хожу, как ленинградский. Можно продать, как любимый вокзал Путина. Он сразу улетит вообще просто... В лед. Просто надо что-то подумать, прикинь, ну не так просто тупо. Рижский. Ну что за продавцы такие?
3: А может, просто все проще, смотрите, на аукцион никто не пришел. Так подождали бы еще, может, они опаздывали. То есть пробки в Москве бешеные.
2: Пятый раз предлагаете?
3: Да, нет, вот просто
2: может быть.
3: Стоили аукциона, никто его не пришел. Ну просто вот, не успели, как бы. Мало ждать.
2: Я понимаю вас. Я считаю, что нет плохих лотов, есть плохие продавцы. И может быть. Ну, я не знаю, ну, можешь попробовать его продать не как вокзал вообще? Вот что сейчас популярно? Озон, например, да? Рижский Озон, например. Или там, не знаю, может быть, даже как, не знаю, как русский, Рижский музей.
3: Или как самую большую в мире кальянную. Или хинкальную.
2: А Рижский при чем?
3: А очень не Рижский.
2: А лучше, я знаю что. Смотрите, у нас вот тут в Питере уже, наверное, лет больше 20 лет назад, точно не помню когда, но около 20 лет точно, у нас закрыли... Варшавский вокзал. Ну, вы знаете, да?
3: Ну, конечно, да.
2: И переделали этот объект культурного наследия, так в скобочках скажем, да, в такой, вы знаете, рыночно-колхозный торговый центр. На мой взгляд, субъективно, совершенно беспонтовый. Ну, да, Варшавский, он так и называется. А Варшавского вокзала больше нет. Так вот, смотрите, а что если Рижский вокзал продавать как Варшавский, а? Или, может, даже еще круче, Рижско-Варшавский, например.
3: Ну, можно. А цену-то какую-то тоже?
2: А это не важно.
3: Пойдем по голландской системе.
2: По голландски, конечно. Как?
3: Может, голландский вокзал?
2: А куда он ведет?
3: Да нет, в никуда. Как вы знаете. В астрал.
2: А кому они вообще хотят продать Рижский вокзал? Вот кто их целевой покупатель? Какой-то рижанин, диджей Рига? Кто?
3: Ну, не знаю. Ну, возможно, а может быть... А Пельш. Валдис Пельш. Он же из тех краев.
2: Ну,
3: давно живет здесь, но из тех краев.
2: Краев?
3: Да.
2: Да, ну или...
3: Из тех Полесьтин.
2: А голландца у нас никакого нет. Известно. Ну, и, кстати, вот, смотрите, у нас же в Риге снималось очень много фильмов советских. В том числе «17 дней весны». Там Блюменштрассе, это знаменитая. Помните, где профессор... как бишь его...
3: Плечнер
2: сиганул из окна, да?
3: Так ему и продать предлагаете? Плечнеру?
2: Нет, то Плечнер уже не продажу, там Может, Плечнерский вокзал? Я думаю о переименовании. Вокзал имени Плещ. Или это сложная схема?
3: Это очень сложная схема, да. Точно никто не придет.
2: Тогда есть другое предложение. А что если... Вот, понимаете, ведь на самом деле надо же просто... Может быть, вот попробовать еще пятый раз его продать, и, может быть, все-таки кто-нибудь захочет себе его купить, Рижский вокзал, вместо билета на концерт Kanye West. Ведь по большому счету надо просто убедить, что вокзал это тоже модно, как и Kanye West. Что Kanye West даже там был. Может быть, даже заходил туда отлить, например.
3: Ну, он же не был в Москве. Ну, Пельш там, возможно, был.
2: Ну, да, скорее. Но Пельш сейчас не хайп.
3: Надо его раздувать.
2: А Каннский вокзал. Типа, ну, не то, что в Канне. Ну, пускай думают, что... Ну, думают, что... Пускай вы думают, что в Канны, а ее прямо в Канье Веста ведет вокзал.
3: То есть в паровозе в Канье Веста, да?
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
1: Реклама в Самаре 212 99 90. Рекорд.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: В Санкт-Петербурге и Ленобласти перенесли проверку сирен. Вместо 7 октября системы экстренного оповещения протестируют 9 октября. С 10:30 до 11 часов будут проверять громкоговорители, радиостанции и телеканалы.
2: Подождите, перенесли? Слушайте, ну, слава богу, а то я, знаете, я уж сегодня даже переволновался, когда сирен этих не услышал. Я даже подумал, что, может, я оглох? Значит, мы тут с вами, помните, не зря волновались.
3: Да.
2: Да, опять нас послушали. Потому что, помните, мы удивлялись, почему они проверку сирен запланировали на 7 октября. Это же день рождения Путина. Да, и типа звучать это будет как-то очень странно, да? И отреагировали, все хорошо. Но перенесли на какое число?
3: На завтра.
2: А сегодня какое?
3: А нет, сегодня 7.
2: А перенесли?
3: На послезавтра.
2: На 9, да?
3: На послезавтра, на послезавтра.
2: А, подождите, значит, хорошо. А 9, значит... Это у кого день рождения? Насколько я помню, поправьте меня, 9-го день рождения у Джона Леннона. Это будет лучше, да, в любом случае?
3: Ну, могу вас поправить, потому что только про свой день рождения знаю.
2: Остальных никак. Больше в памяти не помещается. Я понимаю, память ограничена. А я вот знаю, будучи битломаном, по крайней мере, в прошлом. 9-го, по-моему, или 10-го. Нет, 9-го у него. Значит, ну, нет, смотрите, ну, сирена в день рождения Джона Леннона. Это все-таки не в день рождения Ленина.
3: Ну, я бы не проводил аналогии. Просто рандомное число.
2: Нет, я не верю. Не, ну, как рандомно? Так я не верю.
3: Не нагнетайте.
2: Ну, раз перенесли. Смотрите, а почему 9-е? А почему не 10-е? А, хотя нет, да, понятно. 10-е, понятно почему, потому что 10-е день рождения у террориста и экстремиста Павла Дурова. Тут понятно. Ну, тогда, слушайте, тогда получается,
3: что... Нормально можно было вздарить сиреной, как бы, поэтому...
2: Ну, тут...
3: Почему нет?
2: Хотя, ну, тоже не так, знаете, двойственно. Поэтому действительно получается, что 9-е лучше не придумаешь, да, наверное?
3: Знаете, целых полчаса будет, что ли, сирены?
2: Ну, а сколько?
3: 10:30 до 11, вообще говорю, что по телевизору, по радио будут сирены там,
2: да? Вот именно потому, что да, потому что полчаса я бы, может быть, даже перенес, знаете, а что, если тогда перенести вообще куда-нибудь... А что, если не побояться и перенести сирены прямо на 31 октября, то есть на Хэллоуин? И смотрите, это же тема. Да, вот эти все маски чертей, этих вурдалаков под сирены, это же самое то вообще.
3: Ну, тогда не 31, а на следующий день. Потому что они же отмечают обычно по вечерам, а утром они высыпаются все с бодунища, эти черти. И по ним вдарить сиреной.
2: А, в этом смысле?
3: Да.
2: Нет, а я как бы усилить. То есть, смотрите, горящая тыква и сирена, например.
3: Ну, можно. Ну, хороший план. А еще, знаете, у нас в Питере, это же про Питер, знаешь, да? Есть такая традиция, в полдень пушка стреляет с Павловской крепости. Как-то может как-то вот с этим поиграть, как бы.
2: Поиграть с сиреной с пушкой?
3: Да.
2: То есть сначала пушка, потом сирена.
3: Нет, сначала сирены, потом пушка по времени. По
2: нет. А тут действительно это очень важно. Потому что если. Я даже не знаю, что круче. Наверное, все-таки. Нет, слушайте.
3: У нас город.
2: А может, вернемся?
3: Да, все, да. Мотали назад, все.
2: Да, все, ничего, как будто нет.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Kanye West не выступит в Москве. Турецкая компания Ills Vision отказалась от планов привезти рэпера в столицу летом 2027 года. Ранее организаторы планировали шоу «Е» на 10 июля. Однако теперь все упоминания Москвы исчезли из корпоративной презентации компании.
2: Ну, это же только 10-го. Может быть, все-таки он состоится 11-го или... 13-го,
3: я настроился на 10-е, я уже все подготовил. У меня день расписан по минутам, я человек занятой. У меня куча дел, там, встречи, переговоры.
2: Подождите, ну а что делать? Вы хотите нас лишить надежды, а покончать? Ну давайте хотя бы, не знаю, ну, 10-го сказали, не будет. Давайте надеяться, ну. На что?
3: Ну, не знаю, тут нужно разбираться. Потому что, смотрите,
2: ну, давайте хотя бы на четверг.
3: Ну, хорошо. Дождем. А почему турки отказались от этих планов? Что их сподвигло на это? Что случилось у них? Ну, настроение, что ли?
2: 10-е число такое. Ведь еще есть, знаете, всякие... Сейчас очень люди любят нумерологов. А может быть такое число, смотрите, 10-е это... Что для нумерологов значит? 1 и 0 это 1. Единица.
3: Серьезно?
2: Дальше
3: нумерологи голова.
2: Дальше еще тоже не додумал. Так вот, может, единица не подходит для концерта Kanye West.
3: А прекрасная дата, лето, Москва.
2: Единица.
3: Единица, да. Турки, что с вами не так? Почему? Уже 10-й вопрос мы уже задавали, почему именно турки организовывают выступление Kanye West?
2: И они же виноваты. Ну, а послушайте, у меня тут немножко другой вопрос. Концерта Kanye West в Москве 10 июня не будет. А знаете, что меня радует? Меня радует, что есть люди, кто в это еще верит, что он будет. То есть остались такие сектанты, такое тайное общество, может, масоны, знаете, эсеи кумраниты, розенкрейцеры, я бы сказал, криптоканьянцы, которые верят в пришествие Kanye West в Москву 10 июня, каньянцы 10 дня. То есть, да, и, конечно же, ну, мы же знаем, что в России даже Kanye West больше, чем Kanye West, да? Как известно, умом Kanye West-а не понять, в Kanye West-а можно только верить, да? Но ведь земная, сермяжная, я бы сказал, дольная правда, она действительно сейчас, мы должны это признать, горька и уныла. Kanye West-а в России не будет. Как нам в него верить дальше?
3: Слушайте, ну тут нужно менять кардинально, даже, я бы сказал, революционную ситуацию, это менять, не побоюсь этого слова. Надо отбирать, права у турков на Kanye West.
2: Кому? Ну только нет, румынам, например.
3: Или армянам. Вот они сразу концерт устроят,
2: А если не устроят, то
3: дешевле будет стоить.
2: А если не устроят, армяне что, прекрасные стендаперы. Мы посмотрим.
3: Да, конечно. Это всегда здорово,
2: Черный выйдет этот, как его, который маленький этот.
3: Галустян.
2: Галустян! Вместо Kanye West, что, плохо, что ли?
3: И с Мартиросяном.
2: Вот.
3: И с Петросяном.
2: И с этим. Да.
3: И с Павлом Вольки. Все же они там.
2: А что, вот такой Kanye West
3: нам нужен.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свой длинный просторный халат с широкими плиссированными рукавами. Собрался уходить, но нет, господин Кремов. 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Кстати, по поводу «привстал». Вот мы сегодня говорим в основном о том, что хотел бы ты отдохнуть немножко, как бы, на реабилитации, как бы, ну, в психиатрической клинике. Очень многие людей написало, что да, готовы, и у них есть поводы, но есть люди, которых категорически нельзя пускать в любые медицинские учреждения. Как, например, нашего постоянного слушателя Льва. Вот он пишет: «Меня чисто врачихи возбуждают и медсестры всякие. Я даже на рентген, когда захожу, и даже там уже привставать начинает. Не знаю, почему так».
0: Ну как, почему? Что приписали это в самом начале? Это Лев, да? Ну, а рентген такая штука, знаете, когда зерно падает уже в готовую почву, знаете, это не важно что, рентген, кувалда, там, что, я не знаю, да что угодно, да даже вот это хотел показать, да, все, да что, главное, когда, знаете, как говорится, когда ученик готов, учитель приходит именно в этот момент, да, вот ученик готов. Да, и рентген,
1: ну, рентген. Какой же он ученик, он такой, он мэтр, как бы.
0: Это да. Так, ну, вот что тут, давайте я почитаю. Он пишет, успешный человек пишет: «Кэхэ, а вы знали, что Пушкин называл кюхельбекера, любя кюхля?» Ну, откуда же мы это знали? Откуда нам, откуда вообще кто знает? А ты знал, например, что писателя Льва Николаевича называли Толстой? А ты знал, что Достоевский был ФМ? А? Откуда же это кому? Никогда, конечно. Да. Никто этого не знает. Откуда это знать? А чему про Пушкина я не понял?
1: Мы говорили про Кухельбекера, про Кудрова Кухельбекера.
0: А, понятно. А вот, кстати, видимо, новость про вокзал. Морфологический разбор, так себя человек называет. Купить вокзал! Как вы думаете, и что дальше вот он предлагает?
1: Продать вокзал. Потом снова купить.
0: Это вот вы, барыга, а этот человек рабать пишет. Купить вокзал и жить там. Вот мечта. Это что, бомж пишет? Я слышу, это мечта бомжа.
1: Не, ну там есть комфортные очень условия. Там, знаете, там вип-зал, комната матери и ребенка. Если просто валяться, как бы, знаете, там на вокзале, то да.
0: Да, мать, ну что, давайте.
1: Ну что, ну вот... А зачем ехать в дурдом, если можно поехать в Псков? Там тоже недорого. Кремов, поехали в Псков. По поводу отдохнуть, как бы, ну, в психиатрической клинике.
0: Ну, а вот...
1: Понимаешь, в Пскове недорого, а в клинике бесплатно. Чувствуешь разницу?
0: Но, с другой стороны, из Пскова могут выпустить. А, вот петушара пришел. Все, ладно. Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваши

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Друзья, рекордная семья. На календаре у нас среда, за окном октябрь, как вы понимаете. Ну и световой день, в свою очередь, куда-то стремительно исчезает, а мы с вами совершенно не собираемся вслед за ним впадать в осеннюю спячку. Так же, да? Да. Наоборот, предлагаю прямо сейчас добавить этому вечеру немного красок. Собираем своих, делаем погромче, организуем импровизированные танцполы в квартирах, машинах, офисах. Короче, где вас застал сегодняшний вечер. Два часа с вами раскручиваем эту осеннюю планету в правильном танцевальном направлении, ловим мощный плюс вайбик, ну и, конечно, греемся хорошей музыкой вместе с рекорд-пати. Итак, прямо сейчас два часа на импровизированных танцполах. Стартуем!

0: Рекорд Самара отмечает день рождения. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал. С 9 вечера и до глубокой ночи. Главные хиты за 22 года. Эвас сыграют те, чья музыка вечно живет в ДНК. Первый танцевальный. МС Жан и диджей Фил. 20 ноября. Ивент Холл Сигнал на Лесной. Рекорду в Самаре. 22. Запрещено для детей. Рекорд. Реклама.
1: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Первый взнос от 700 тысяч рублей. Рассрочка 0%. На квартиры в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Комфорт без суеты и переплат. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% от застройщика ООО «СЗК Девелопмент». До ноября 2027 года включительно, когда вносится остаток стоимости выбранной квартиры. Первый взнос 700 тысяч рублей рассчитан в отношении однокомнатной квартиры площадью 35,2 квадратных метра. Зависит от выбранной квартиры и не может быть менее 10% от стоимости квартиры. Далее ежемесячный платеж 50 тысяч рублей. А в четвертом месяце платеж равен 30% стоимости квартиры за вычетом внесенных платежей. Цена фиксируется без приплаты комиссии, страховки и привлечения финансовых организаций. Не суммируется с другими акциями. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте gkomas.ru. Предложение до 31 октября 2026 года. Неоферта. 18+.
3: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
4: Новая Самара.
3: 340-0505.
5: Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама в Самаре 212-99-90.

сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций, если что, их там больше 100 штук. Добавить в избранное понравившееся интернет-потоки можно и нужно. Ну и, конечно же, прямо сейчас я предлагаю еще 90 минут подвигаться здесь, на нашей радио-вечеринке Рекорд Пати.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: То, что я видел... Будущее.
5: Фантастическая премьера.
4: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
6: Он перестал быть человеком.
4: Он угрожает уничтожить Землю.
5: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Сама. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
3: За спасибо, я куплю за бонусы, спасибо, на неделю все продукты, за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
5: Не знаете, где заказать памятник? Компания «Обелиск». За 5 дней изготовим и установим памятник из гранита. Только в октябре скидки до 30%. Подробности по телефону 8-917-967-66-65. Компания «Обелиск Самара».
6: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
7: Новая Самара.
6: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Все аттракционы, самокаты, велосипеды, фэтбайки и ролики детям абсолютно бесплатно. В ЭКО-отеле «Маяк» акция «Детский безлимитище». Сколько раз, сколько захотят. Пусть осень запомнится. Бронируйте 279-00-99.
9: Спецпредложение действует с 5 по 11 октября, 26 октября по 4 ноября, 16 по 22 ноября, 14.00 до 20 часов, 10 и 31 октября и 21 ноября. ООО «СГ Консалтинг», город Самара, улица Буянова, дом 16-1, кабинет 12-4. ОГРН 1086-37-133-30.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Чувствуется магия радио, потому как на улице уже темнеет. Кто-то едет домой после работы, кто-то стоит в пробке, кто-то готовит ужин в свою очередь, кто-то сидит с друзьями, а кто-то просто включил Радио Рекорд фоном и в какой-то момент понял, что уже качает головой в ритм-музыке под Рекорд Пати. Вот такие маленькие истории, из них и складывается наша большая рекордная тусовка, поэтому на среду мы пока никуда не отпускаем. Впереди еще целый час, чтобы окончательно переключиться со всех дел на хорошее настроение. И прямо сейчас продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно?
6: На Авито авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это Авито авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд.

Сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, там больше 100 интернет-станций, выбрать есть из чего, добавить в избранное, конечно же, тоже можно, потому что такая опция имеется. Также есть интернет-поток Пати 24 на 7, и вот он-таки как раз-таки является продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 30 минут, звучит здесь, на Рекорде. Рекорд

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента. Записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, Вейкапер, ваше любимое шоу утреннее и вечернее, разумеется. А также у нас есть там Женя Балдин с русским часом колбасным цехом из шоу Виолетты Юшкиной и Рекорд Пати, субботний итоговый выпуск. Ну и мои шоу, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лис и новое шоу «Час резидента» также ловите в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию у нас через несколько минут Рекорд Клаб Шоу, где я расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Team Vox. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне даны, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Однако, прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал Team Vox, обсудим сегодняшние композиции из нынешнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Итак, прямо сейчас мы начинаем сегодняшний выпуск с Шапов и Айвас, который называется Brazil on Acid. Релиз состоялся 25 сентября на Club Bad, лейбле Миле. Темный афрохаусовый трек с темной плотной перкуссией, бразильскими вокальными вставками и такими, знаете, кислотными элементами, что ли. Причем оба артиста приходят сюда с серьезным бэкграундом, потому как музыку Шапова поддерживали Swedish House Mafia, Дэвид Гетта, Тиесто и Хардвелл, а Айваска, Соломон, Блэк Кофи и Клэптон. И прямо сейчас они вместе, они здесь, в самом начале эпизода Рекорд Клаб Шоу сегодняшнего нового. Шапов и Айваска, Brazil on Acid.

0: сентября на лейбле Atom. И здесь Chapter and Verse немного отходит от привычного тек-хауса в сторону более легкого дэнсового звучания. Вокальный хук, прямой грув и максимальная компактная конструкция тому подтверждение. Итак, прямо сейчас в Record Club Show Chapter and Verse Dance With Me.
1: Record Club.

начало новой главы, которую он сам называет Future Tropical, да, что бы это ни значило. Спустя же 10 лет после успеха Show Me Love он обновляет собственную формулу, более мощный низ, да, бас, то есть живая инструментальная составляющая и при этом та самая светлая мелодика Сэма Фелта. Вокал же у нас принадлежит исландской певице Эздис, и прямо сейчас все это многообразие здесь в Record Club Show. Сэм Фелт и Эздис. Need That Love. Record Club.

Релиз состоялся 23 сентября на лейбле Universal Music Latino и Hellbent, ну а клубная версия появилась 29 числа, то есть буквально через неделю практически. В основе у нас Sexy Movimiento от Wizen и Yandel 2007 года аж, который Клуни и Атлак пересобрали под современный хаос. Причем трек несколько месяцев жил в сетах Клуни от клуба Space до Red Rocks еще до официального релиза. Ну и сейчас мы готовы упаковать вам в эфир в рамках рекорд-клаб-шоу. Клуни, Yandel и Атлак, Movimiento.

0: дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

воздух, пальмы, Адриатик и новый трек, собственно говоря, Palm of Your Hands. Релиз состоялся 18 сентября на X Recordings. Еще вот один трек, который публика знала задолго до официального выхода, потому как Адриатик тестировали его в своих X-шоу, а особенно заметно он прозвучал в их сете на Коачелле. После этого ID-шку начали активно ждать, ну и теперь она наконец-то получила официальный релиз. Прямо сейчас в Record Love Show Адриатик Palm of Your Hands.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Афроджек. Через 15 минут в Рекорд.

знаки. Знаки. Именно так переводится следующая работа Signs от Пола Вулфорда, Second City и Ra. Еще одна сильная британская комбинация. Друзья, релиз вышел 18 сентября на лейбле Ministry of Sound Recording. Здесь классическая хаос-основа Вулфорда и Second City соединяется с мощным соул-вокалом Ra. И уже трек получает серьезную радиоподдержку. Его вставили на BBC Radio One, Dance Anthems. Пол Вулфорд, конечно же, тоже поддерживал свою работу. Ну и прямо сейчас это творение в рамках Record Love Show продолжает и его. Пол Вулфорд, Second City, Rock, Science. Record Club. Team Vox.

get out.

I think it's time to make the floor burn this time.

Этот и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд».

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.

Хе-хе-хе, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня мощнейший хаус-вайб будет от проектов DJ Polovich и Donny Graves. Очень крутой вайб в течение этого часа ожидает вас, так что готовьтесь.

вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня классный хаус-вайб от проекта DJ Polovich и Donny Graves.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой модной, самой лучшей музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет не исключение. И это DJ Polovich и Donny Graves.
1: Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real open, the mind stay open.

Двигаемся дальше, двигаемся в том же режиме. С вами The Skulls, и это Радио Рекорд. Сегодня у нас House Vibe от DJ Polovich и Donny Grace.

Для всех любителей хаус-музыки сегодня специально для вас на волне Радио Рекорд The Skulls Presents DJ Polovich и Donny Graves.

Ну что ж, на этой ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, super excited to be here. I'm Martin Gaerix, and let's push straight into the tunes this week. Enjoy.

Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

0: и все остальные выпуски радиошоу ищите в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: Unfortunately, time has beaten us, but I'll be back very soon. Martin Garrix.

Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.